Один из главных шедевров Элтона Джона прямо сейчас на Ретро-ФМ. Когда-то давно, но все еще правда, он принес ему первый в карьере британский сольный хит номер один. И это на минуточку спустя 22 года после начала музыкального пути Элтона Джона, начала его карьеры. Дождался, что ли, или точнее смог, добился. Точная столичная 3 часа 17 минут на пути к нам на Ретро-ФМ. Сиси Кейдж, Биджис и другие звезды.

about the girl, huh?

0: Говорят, любовь — это magic, это магия или магическая сила, которая способна превратить даже бесчувственное полено в цветущее деревце. Бесчувственное полено в некоторых случаях звучит обидно, конечно. В столице 3 часа 42 минуты. Это Ретро-ФМ, это Аба и Владимир Кузьмин на ближайшее.
1: Ретро-ФМ, Казань. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Татарстан. Регистрационный номер серия L, номер ТУ-16-01-715. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: Утреннее шоу. Первая смена. Каждое буднее утро с 7 до 11 на Ретро-ФМ. Свежие новости, море позитива, крутые розыгрыши, шикарные призы и самая бодрящая музыка. Ведущие Саша Светлов и Рита Субботина.

далеких 80-х, далеко не с первой попытки, норвежцам АХА удалось убедить народ, что эта история больше, чем просто проходной материал. Неоднократное переиздание, новаторский в те времена клип, сделали свое дело, песню приняли как следует. Теперь она одна из визитных карточек команды. Кто своим музыкальным визитом и приветом нацелился порадовать нас далее на Ретро-ФМ, вот-вот расскажу. В столице 3 часа 55 минут.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

дешевые. Без тени сомнений, некоторые модники приобретают себе новые элементы гардероба, но вот сумка из кожи тираннозавра, мне слышалось, не послышалось, никому что-то особо она не приглянулась. Ее хотели продать на аукционе в Париже, но нет, отложили до лучших времен. Сумку сделал польский бренд из белка, который синтезировали из останков тираннозавра Рекса. Такие некоторые умельцы. Столица, 4 часа 16 минут. Скоро на Retro FM о себе музыкально заявят Бонни, Владимир Высоцкий и Ким Уайлд. Никого не пропустить.

0: статуи.
1: У елей дрожат на весу, здесь птицы щебечут тревожно. Живешь в заколдованном диком лесу, откуда уйти невозможно. Пусть черемухи сохнут бельем на ветру, пусть дождем опадают сирени, все равно я отсюда тебя заберу во дворец, где играют свирели. Твой мир колдунами на тысячи лет укрыт от меня

только сию разбазарил. Соглашайся хотя бы на рай в шалаше.

0: Нам с вами явно не нужно ничего, что могло бы помешать навредить нашему отдыху. Бывает, правда, ситуация некоторых людей это тоже касается. Но сейчас речь точно не про наших музыкальных друзей и товарищей на Ретро-ФМ, из которых уже выдвинулись к нам навстречу «Синяя птица» и «Доктор Албан». Встречаем в столице 4 часа 42 минуты. Всем доброго утра.
1: Ретро-ФМ. Казань. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Татарстан. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 16-01-715. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. Вечеринка. Ретро-ФМ. Ежедневно с 9 вечера до полуночи. Лучшие танцевальные хиты в неповторимом миксе. Ровно в 21.00. Вечеринка «Ретро-ФМ».

из-за этого подзаголовка «Sunday Girl». Это история «Bad Boys Blue». Бывает, путаются одноименные песни группы «Blondie». Хотя позиции абсолютно разные. Мы же с вами, как говорится, такие разные. Но все же вместе, вместе продолжаем отдыхать и делать все, что делается под проверенной временем истории. РФМ, что же до актуального времени, то 4 часа 56 минут, старец.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: Праздничные события, точно, продолжаются. Вообще, что ни день, то праздник. На смену минувшему Дню России пришли явно не такие серьезные, но международного уровня, международные дни. Сегодня, 13 июня, отмечается День швейной машинки, День божьих коровок, Всемирный день вязания на публике. Даже не знаю, с какого начать отмечать, но точно уверенно могу сказать, что впереди на Ретро-ФМ Александр Иванов, Рики и Повари и другие большие громкие звезды в столице. 5 часов 18 минут.
1: Реклама. Почему именно фастбэк кроссовер Амода C5? Потому что он красивый и умный. У него невероятный дизайн, который приковывает взгляды. Продвинутая мультимедийная система, комфортные спортивные сиденья и непревзойденная безопасность. Почему именно сейчас? Потому что лето. Пора путешествовать и быть счастливыми. И потому что минимальная цена на Амода C5 всего 2 249 тысяч рублей. Только в июне. Амода C5. Управляй будущим.
2: Подробности у официальных дилеров и на сайте amoda.ru. We'll be right back.

того, чтобы в какой-то момент стать плохим примером, но никто не застрахован, и героине этой истории Cardigans есть над чем поработать. Болезненная зависимость от любви и сознательный самообман ради всего лишь сохранения видимости отношений до хорошего не доведут. Чудимо все же иногда бывает. В столице 5 часов 42 минуты. Как были, так и остаются с нами проверенные временем песни истории на Ретро-ФМ. Скоро услышим хиты Art Company и «Землянка».

0: says, oh, wrong number, sorry to waste your time. Then I think to myself, why now? Why me? Why? Susanna.
1: В начале 80-х Сюзанна, как и сама команда R Company, была не такой, которую мы знаем ее сейчас. Ну, во-первых, история изначально исполнялась не на английском языке, а на родном для ребят голландском. И свое голландское название для продвижения трека на международном уровне не изменили на более созвучное, именно на R Company. И, надо сказать, не зря пошли на такие шаги, в итоге прославились. Мы же с вами музыкально славно и не только отдыхаем вместе, движемся вперед из песни на Ретро-ФМ в столице без 5-6.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

Иногда, когда что-то не знаешь, когда не в курсе чего-либо, живется, если уж не лучше, то как-то поспокойнее. Но зависит, разумеется, все от ситуации. В столице 6 часов 17 минут. Знакомая ситуация. На смену одним проверенным временем и историям приходят другие на Ретро-ФМ. Скоро услышим частички творчества Юрия Антонова, Дженнифер Лопес и Pet Shop Boys. Они впереди.

0: Среди отечественных звезд в этот день, 13 июня, родились актер Сергей Маковецкий, легендарный футбольный вратарь Ринат Дасаев. Поздравляем их с днем рождения. До голливудских звезд наше поздравление с утра пораньше навряд ли дойдет. Но все же Криса Эванса, Аарона Тейлора Джонсона и Стеллана Скарсгарда тоже... Также с их днем. В столице 6 часов 43 практически минуты. И кто куда, ребята из Dire Straits приближаются к нам на Retro FM. Скоро их услышь.
1: Шоу «Дорогие гости» на Retro FM.
2: Проверяем знаменитостей на эрудицию.
1: Каждое воскресенье в час дня.
2: Максим Ковалевский задает звездам ваши вопросы.
1: За неправильный ответ гость отдает свои деньги.
2: Автор лучшего вопроса забирает всю сумму.
1: «Дорогие гости» в воскресенье час дня.
2: Подробности на сайте retrofm.ru.
1: Реклама.
3: Выгода 20% на квартиры в жилом комплексе «Феномен будущего». Уютные студии, просторные квартиры с гардеробными и постирочными, террасы и балконы с видом на Волгу. «Феномен будущего». Жизнь на высоте.
2: Подробнее на феномен-дефис-кзн.ру. Застройщик ООО «Сазетектум-1». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Квартиры приобретаются на стадии строительства по договору долевого участия.
4: Новый «Джетур» за 1 970 000 рублей при наличном расчете. Да-да, вы не ослышались. 1 970 000 рублей за новый «Джетур» при наличном расчете. Только надо успеть в «Диалог Авто». Ведь количество строго ограничено. «Джетур Диалог Авто» на декабристов.
5: Стоимость указана за автомобиль «Джетур Дэшинг» 2026 года выпуска в комплектации «Комфорт».
4: Не оферта.
6: Осталось родить сына или дочку. Ваш частный дом построит честный застройщик, а дерево в подарок. Подробности по телефону 239-31-31.
7: Заправляешься на АЗС или ком? Экономишь и время, и деньги. Топливо по выгодной цене. Автомойка и шиномонтаж. АЗС или ком? 790 километр трассы М7.
1: Интернет-поток «Ретро-ФМ 90-е». Это горячие хиты 90-х. Непрерывно и без рекламы. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM 90-е. 12+.
8: Телефон рекламной службы RetroFM в Казани. 554-20.

0: Как звучит последний совместный плод творчества Сиси Кейдж и Дитера Болина из Modern Talking за последние три минуты услышали здесь на Retro FM. Иногда нужно поставить точку, чтобы двигаться вперед. Не совсем на дружной ноте разбежались ребята, но не будем об этом, а будем и далее вместе дружно отдыхать. Столица без 5-7.
1: Retro FM Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Retro FM.
2: Доброе утро. Сейчас в центре Казани плюс 20. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе облачно. Температура воздуха днем будет плюс 24 градуса. Ветер северо-восточный со скоростью 3 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Retro FM желает вам хорошего утра.
3: Спонсор программы «Жилой комплекс Адали». Застройщик ООО «ССМУ 88 недвижимость».
4: Что важно при выборе квартиры? Расположение, уютный и безопасный двор, высокие потолки и грамотные планировки. Все это есть в «Адали» от «СМУ 88» в шаге от метро «Горки». Внутри приватный двор с коворкингом и кинопроектором, потолки от 2,9 метров и эргономичные планировки. Застройщик ООО «ССМУ 88 недвижимость». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Выберите свою квартиру на smu88.ru.
1: Retro FM для слушателей старше 12 лет. Реклама.

0: Диваны, кухни, гостиные и любая мебель в МУМ. Лазарева 9.
1: Мечтаете о квартире с ремонтом, где пахнет не краской, а жизнью, где каждая деталь продумана и на своем месте? Сувар Строит предлагает квартиры с готовым дизайнерским ремонтом и специальной выгодой до 16%. Сувар Строит. Звоните 207-10-35. 207-10-35. Реклама ООО «Суварснани». Застройщик ООО «СС Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Стоимость квартир рассчитывается индивидуально и зависит от выбранной квартиры, условий программы и текущих акций. Не является офертой.
2: Жарко. В «Диалог авто» еще жарче. Весь июнь. Ликвидация большого склада «Хавейл» и «Чанган» по спеццене. А еще розыгрыш подарков на 1 000 000 рублей в честь дня рождения компании. Ждем в «Диалог авто» на Горьковском шоссе 47, корпус 1. Акция действует с 18 мая по 30 июня 2026 года. Подробности об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, выигрышей, сроках, месте и порядке получения уточните на сайте dialogauto.ru. Не оферта.
3: Обширная база квартир, домов и новостроек. Ищешь жилье? Заходи на etaji.com. Твой новый дом начинается здесь. 12+.
4: ООО «Этажи Казань». ОГРН 117-169-008-3289. Казань.
5: Те, кто понимают в японской надежности, выбирают автомобили ГАК. А те, кто выбирают ГАК, покупают их в «Диалог авто». Один из крупнейших автоскладов Татарстана. Разнообразие моделей, комплектаций и, конечно, эксклюзивные условия покупки. Выберите свой ГАК у официального дилера ГАК «Диалог авто» на Декабристов 79. Не оферта.
6: Ищете уютное место для дня рождения?
7: Или теплых семейных встреч?
6: Семейное кафе «Тренди».
7: Вкусно, уютно для всех.
8: Семья всегда будет в «Тренди».
6: Тренди.рф.
9: Бронь столов 225-44-33.
10: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
11: Интернет-поток «Ретро-ФМ Сан-Ремо». Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток «Ретро-ФМ Сан-Ремо».
12: 12+.

тиши. Немного как-то не договорили ребята из Modern Talking. Явно не в нашем стиле сидеть и тем более отдыхать. В столице 7 часов 16 минут. Своими громкими, яркими, музыкальными историями на Retro FM с нами нацелились поделиться и точно поделятся команды, группа Кино, No Mercy, Bonnie M, Сливки и Eurythmics.

0: Миллион долларов. Давай. Не смешите Илона Маска. Согласно новостям, он стал первым долларовым триллионером. Это сумма с 12 нулями. Теперь Маск, можно сказать, свысока смотрит и на миллионеров, и на миллиардеров. Они для него малообеспеченные ребята. Все познается, конечно, в сравнении. В столице 7 часов 42 минуты. Мы на Ретро-ФМ, как до этого, так и далее. Стабильно богаты на проверенные времени музыкальные истории. С ними на подходе Абба и Кармен.
1: Реклама. Заправляйся снова выгодно. На АЗС Силиком снижение цен на топливо без компромиссов по качеству. Заезжай и убедись сам. АЗС Силиком.
2: Утреннее шоу.
3: Первая смена.
2: По будням с 7 до 11 на Ретро-ФМ. Новости, позитив, розыгрыши, призы и бодрящие хиты. Ведущие Саша Светлов и Рита Субботина.
3: Первая смена.
4: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ в Казани. 554-20.

0: Все свои «Hey, hello», слова приветствия, все салюты «Здрасте». Вполне уже можете готовить и затем хотя бы мысленно пускать вход для Андрея Мареева, потому что через 4 минуты ровно в 8 по Москве он обещает появиться на Ретро-ФМ, а обещанному верить. Просто легким движением руки уже передаю ему эфирную эстафету и буду прощаться. Все, до встречи. Меня зовут Дмитрий Мареев. Услышимся. Всем классного продолжения.
1: Ретро-ФМ «Казань» для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: Доброе утро. Сейчас в центре Казани плюс 20. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе облачно. Температура воздуха днем будет плюс 24 градуса. Ветер северо-восточный со скоростью 3 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего утра.
3: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик» «Октаж Инвестстрой».
4: Вот и строится уже четвертый дом жилого комплекса «Алтын-Яр». И со скидкой 700 тысяч рублей до конца августа. Дом мечты на берегу озера «Средний Кабан» с многоуровневым паркингом, собственным бульваром и площадками для отдыха и спорта. «Алтын-Яр». ООО «Специализированный застройщик» «Октаж Инвестстрой». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. 216-68-68.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет. Успех начинается с правильного выбора. Ретро-ФМ – один из лидеров отечественного радиовещания. Ваша реклама на Ретро-ФМ – это возможность донести свое уникальное предложение до взрослой, образованной и платежеспособной аудитории. Наши слушатели знают, чего хотят, и всегда выбирают лучшее. Они открыты новому, ценят качество, свое время и комфорт. Расскажите им о себе. Присоединяйтесь к рекламодателям Ретро-ФМ и достигайте новых высот. Реклама.
5: Представьте дом, в котором хочется жить, где встречаются рассветы, строятся планы, вырастают поколения. Сувар Строит превращает такие мечты в реальность. Ведь мы строим не просто жилье, а создаем среду для вашей лучшей жизни. Ваша история начинается здесь, в жилых комплексах от Сувар Строит. Телефон 207-1035. 207-1035.
6: Реклама. ООО «Сувар с нами». Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Привет, я Азат Назмудинов, основатель сети Кастабэй. Мы кормим комфортной татарской едой, быстро, сытно и с душой. Это вкус, который вас не подведет, потому что Кастабэй любят все. Ждем вас в гости.
8: Раньше я очень боялась показывать свои зубки врачам, а теперь мне ни капельки не страшно, ведь они такие добрые.
9: Мы лечим зубы детям и взрослым с применением седации и общего наркоза. Без боли, без страха. Стоматология НЖ на Адаратского 4. Приветливые врачи. Детская игровая комната. Уютно, как дома. 590-1000.
10: Применяется комбинированный ингаляционный наркоз. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Вечеринка.
1: Ровно в 21.00. Лучшие танцевальные хиты в неповторимом миксе. Вечеринка Ретро-ФМ. Телефон рекламной службы Ретро-ФМ 554-20.

0: Ты ждешь ли завета от друга привета? Андрей Губин на Ретро FM. 8:06. Доброго утра вам всем, друзья. Меня зовут Андрей Мареев. И, конечно же, пламенный утренний привет всем проснувшимся в этот, по выходным меркам, ранний час. Пока еще не определились с планами, давайте почитаем, послушаем утренний астрологический прогноз.
1: Гороскоп на Ретро-ФМ. Астрологический прогноз на сегодня.
0: Итак, сегодня 13 июня, суббота. Хороший день, чтобы замедлиться и получить удовольствие от простых вещей. Вечером появится желание чего-нибудь непривычного. Овны. Утро подарит массу приятных моментов и чувство удовлетворения, если вы не упустите свой шанс. Тельцы, если вам хочется внешнего обновления, не отказывайте себе. Сегодня это у вас замечательно получится. Близнецы, образ, который возник во сне, несет в себе важный сигнал. Раки, щедрость в отношениях – это повод для радости. Львы, у вас хороший момент, чтобы отметить достижения и позволить себе почувствовать удовлетворение. Девы, сложный материал откроется с новой стороны, если подойти к нему через эмоции, а не через логику. Весы, вы можете договориться о делах там, где обе стороны видят ситуацию одинаково. Скорпионы, позвольте себе приятно провести время с любимым человеком без постоянной необходимости что-то делать. Стрельцы, ваш организм сегодня точно знает, чего хочет. Козероги, займитесь тем, что нравится, просто так, без необходимости объяснять это кому-либо. Водолеи, сегодня желательно уделить внимание дому. Небольшое изменение в пространстве создаст эффект уюта. Рыбы, будьте открыты общению. Случайный собеседник может сказать что-то важное или интересное.
1: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ.

0: я на королевское звание не претендую, друзья, поэтому вот так вот фонтанами баловать вас не намерен, не по статусу, но буду включать, знаете что, буду включать вашу любимую музыку. Ансамбль «Круг» с Игорем Сарухановым, Шакира, Глен Медейрос, это только в ближайшие минуты. Ну, группу «Браво», я надеюсь, все узнали прямо сейчас.
1: Программа «Ю» с Юрием Гурьяновым. На этой неделе собираюсь рассказать вам, пожалуй, о самом романтичном дуэте в истории музыки – Альбана и Рамина Пауэр. Попробую раскрыть секреты их музыкальной магии. Ну и при чем тут Миюки Накадзима? Узнаете уже сегодня в 13.00. Программа «Ю» на Ретро-ФМ.
2: Реклама.
3: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке. Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организации и правилах проведения акций, партнерах акций, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
4: Когда совсем не тянет оплачивать связь деньгами, начинаешь тянуть время, резину и даже кота за хвост. Может, тогда связь за спасибо? Да пожалуйста! Оплачивайте до 99% стоимости тарифа Сбермобайла бонусами спасибо. ООО «Сбербанк Телеком» УГРН 116-77-46-30-54-30, город Москва. Остаток стоимости тарифа оплачивается рублями. Предложение для участников программы «Сберспасибо» оказывает АО «ЦПЛ» при авторизации по СберАйди. Подробнее «Сбермобайл.ру».
5: Любимой музыки много не бывает.
6: Заходи на наш сайт или запускай наше мобильное приложение.
5: И включай интернет.

0: Ну, у нас тут, конечно, не каракумы, но тоже тепло. Огромное спасибо Небесной канцелярии все-таки за наступившее лето. Группа «Круг» и Игорь Саруханов на «Ретро-ФМ». В 8.30 в столице самое время для новостей. Дмитрий Королев расскажет, что в мире происходит. Доброе утро.
1: Здравствуй, Андрей. Доброе утро, друзья. Россия будет наращивать ответные удары по украинской инфраструктуре, чтобы отбить у ВСУ желание нападать на российские гражданские объекты. Об этом заявил президент Владимир Путин. Экономика России получает ущерб от ударов, но все быстро восстанавливается, заявил глава государства. Россия согласна вести переговоры о мирном урегулировании украинского конфликта, но только с учетом реалий на земле, сообщил Путин. Также Россия наращивает свою низкоорбитальную спутниковую группировку, и работа идет хорошими темпами, она уступает Starlink, а в чем-то может даже и превосходить ее. В марте компания запустила на орбиту 16 таких аппаратов. Всего в рамках проекта «Рассвет» планируется запуск 292 спутников в 2030 году, включая резервные аппараты. В Казани состоялось открытие 67-го летнего трудового семестра российских студенческих отрядов. В этом сезоне молодежь станет участниками более 100 трудовых проектов. Около 400 тысяч студентов и школьников отправятся работать в разные регионы России. Они будут задействованы в сфере гостеприимства, на производственных площадках, в детских лагерях, на стройках, а также на объектах транспортной инфраструктуры. Спецслужбы Китая обнаружили в морских акваториях страны черепах и рыб, снабженных датчиками, которые передавали информацию за границу. Как сообщило Министерство госбезопасности КНР, с их помощью иностранная разведка собирала в рамках реального времени чувствительные данные о температуре воды, солености, морских течениях и других параметрах морской среды. Эта информация впоследствии передавалась за границу через спутниковую связь. Ну и последнее. Первая российская вакцина против аллергии на пыльцу березы может получить временную регистрацию уже в сентябре этого года. Это позволит начать применение препарата в клинической практике и вывести его на рынок. Вакцина уже продемонстрировала высокий профиль безопасности и хорошую применимость. И несколько слов о валюте на эти выходные. Доллар 71 рубль 91 копейка, евро 82 рубля 97 копеек. Пока все. Адалина, Ретро-ФМ, Андрей Мариев и ваш любимый музыкант.

0: пусть, конечно же, будет ночь, друзья, но в свое строго определенное регламентом время. 8 часов 42 минуты – это точное утреннее московское время. Юрий Шатунов на Ретро-ФМ. Дальше Foreigner, Михаил Боярский с песней «Из трех мушкетеров» и E-Type. Всем доброго утра.
1: Реклама. В центре планирования имплантации зубов «Анатомия улыбки» до конца месяца акция. Имплант «Остем» с циркониевой коронкой за 57 810 рублей под ключ. Улыбнись успеху сегодня. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Шоу «Дорогие гости»
3: на Ретро-ФМ.
2: Вопросы знаменитостям и денежные призы слушателям.
3: В воскресенье, час дня.
2: Подробности на retrofm.ru.
4: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» в Казани. 554-20.

0: Есть у вас телефон под рукой, друзья? Включайте фонарик и вот так вот медленно, плавно из стороны в сторону. Ну, потому что это первая и, наверное, единственная естественная такая реакция на эту песню группы Foreigner. 8:56 в столице. Всем без исключения желаю доброго утра, друзья.
1: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: Доброе утро. Сейчас в центре Казани плюс 20. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе облачно. Температура воздуха днем будет плюс 24 градуса. Ветер северо-восточный со скоростью 3 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего утра.
3: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик» «Октаж Инвестстрой».
4: Освободите жилое пространство в квартире. Даже небольшая площадь подарит новые возможности для хранения. Выгодные цены на кладовые помогут сделать вашу квартиру просторнее. Жилой комплекс «Алтын-Яр». Кладовые от 2 квадратных метров. Пожарная сигнализация и надежные двери. Дом сдан. Жилой комплекс «Алтын-Яр». 216-69-69. 216-69-69.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет. Реклама.

0: Диваны, кухни, гостиные и любая мебель в МУМ. Лазарева 9.
1: Изысканный ресторан у вас дома, в офисе и даже на даче. Вкусное халяль-меню с красивой подачей. Берем заказы даже за 2 часа до прихода гостей. Звоните 203-45-00. Кейтеринг Айгуль Усмановой.
2: ИП Усманов ЛМ. ОГРНП 31-80-28-00-11-88-67.
3: Интернет-поток Ретро-ФМ 70-е. Это лучшая музыка 70-х, круглосуточно и без рекламы. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток Ретро-ФМ 70-е. 12+.
4: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ в Казани. 554-20.

0: Движение, как известно, это жизнь, а движение под музыку – это еще и удовольствие. Так что совмещаем, друзья, полезное с невероятно приятным. Утренняя гимнастика в танцевальном эквиваленте. Домино на Ретро-ФМ в 9 часов и 6 минут. Меня зовут Андрей Мареев. И давайте еще добавим чуть-чуть. Я уж не знаю, к какой категории отнести, то ли полезное, то ли приятное. Но ознакомимся с гороскопом.
1: Гороскоп на Ретро-ФМ. Астрологический прогноз на сегодня.
0: Итак, сегодня 13 июня, суббота. Хороший день, чтобы замедлиться и получить удовольствие от простых вещей. Вот это правильно. Вечером появится желание чего-то непривычного, тоже возможно. Овны. Утро подарит массу приятных моментов и чувство удовлетворения, если вы не упустите свой шанс. Тельцы, если вам хочется внешнего обновления, не отказывайте себе. Сегодня это у вас замечательно получится. Близнецы, образ, который возник во сне, несет в себе важный сигнал. Я бы даже сказал месседж, не постесняющись этого слова. Раки, щедрость в отношениях – это повод для радости. Львы, у вас хороший момент, чтобы отметить достижения и позволить себе почувствовать удовлетворение. Девы, сложный материал откроется с новой стороны, если подойти к нему через эмоции, а не через логику. Весы, вы можете договориться о делах там, где обе стороны видят ситуацию одинаково. Скорпионы, позвольте себе приятно провести время с любимым человеком без постоянной необходимости что-либо делать. Стрельцы, ваш организм сегодня точно знает, чего хочет. Козероги, займитесь тем, что нравится просто так, без необходимости объяснять это кому-либо. Водолеи, сегодня желательно уделить внимание дому. Небольшое изменение в пространстве создаст эффект уюта. Рыбы, будьте открыты общению. Случайный собеседник может сказать что-то важное или интересное.
1: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ.

0: спокойно, рассудительно о том, что все то, что кажется простым, не всегда таковым простым является. Пэтти Райан на Ретро FM, 9 часов и 17 минут. Ну, а я попросту, друзья, вот так вот по-нашему, по-бразильски, что называется, желаю вам доброго утра. Скоро Мадонна, группа «Високосный год» и Бонни М на Ретро FM, а еще не пропустите новости.
1: Реклама.
2: Этим летом каждая семья должна быть на волне счастья. Забронируйте круиз мечты на лайнере «Астория Гранде» к берегам Турции, Греции, Италии, Египта и Мальты. Утром и днем купание в живописных бухтах, удивительные экскурсии и невероятные маршруты. Вечером выступления ведущих театров и звезд эстрады, увлекательные лекции и танцы до рассвета. Каждый день новые приключения и впечатления на год вперед на «Астория Гранде». Подробности на astoriagrande.com.

0: квартиру сниму на суточно.ру. 6+.
1: Когда совсем не тянет оплачивать связь деньгами, начинаешь тянуть время, резину и даже кота за хвост. Может, тогда связь за спасибо? Да пожалуйста! Оплачивайте до 99% стоимости тарифа Сбермобайла бонусами спасибо. ООО «Сбербанк Телеком» ГРН 116-77-46-30-54-30, город Москва. Остаток стоимости тарифа оплачивается рублями. Предложение для участников программы «Сберспасибо» оказывает АО ЦПЛ при авторизации по Сбер-ID. Подробнее сбермобайл.ру.

смотрит в глаза. Мы спешим разными дорогами на один вокзал. В тайниках ледяного сердца спрятан очень большой секрет. Как одна короткая встреча затянулась на несколько лет. Среди сотни общих знакомых и десятка фальшивых друзей. Она делает вид, что смеется, я стараюсь не думать о ней.

0: Праздник, праздник, день выходной, день, предназначенный для отдыха. Причем, заметьте, друзья, с самого раннего утра. Это ли не красота? Мадонна на ретро-ФМ. Столица 9.30, Марат Бекметов и новости, подоспевшие к этому раннему часу. Доброе утро, Марат.
1: Доброе утро. В России планируют расширить использование биометрии для получения финансовых услуг в онлайн-формате. Соответствующий проект постановления подготовила Минцифры. Речь идет о данных, размещенных в единой биометрической системе. С их помощью граждане смогут дистанционно получать финансовые услуги. Для этого потребуется мобильное приложение госуслуги «Биометрия». Минцифры считают, что такие изменения упростят получение услуг онлайн и будут способствовать развитию дистанционной идентификации граждан. Российские аэропорты обеспечены топливом в полном объеме. Запланированная программа авиаперевозок выполняется в штатном режиме, сообщили РИА Новости в Росавиации. Авиавласти страны, руководство аэропортов постоянно контролируют ситуацию с поставками энергоресурсов в авиагавани. В начале июня в ряде аэропортов Южной и Центральной России вступили в силу рекомендации, запрещающие иностранным перевозчикам заправляться впрок. Такие рекомендации действуют в аэропортах Минвод, Махачкалы, Нижнего Новгорода и ряда других городов. Шри-Ланка, между тем, работает над расширением авиасообщения с Россией. Об этом РИА Новости заявил замминистра иностранных дел азиатской страны. Сейчас прямых рейсов на островное государство нет. Местные власти стремятся запустить несколько чартерных рейсов из Москвы в Коломбо. При этом в зимний сезон планируется начать чартеры из Санкт-Петербурга и Екатеринбурга. Кроме того, решается вопрос стыковочных рейсов через Стамбул. Свыше 240 тысяч билетов купили на речные суда Москвы за первый месяц работы навигации. Это почти в 2,5 раза больше, чем годом ранее, сообщила пресс-служба столичного Дептранса. Там связали рост спроса с появлением новых прогулочных маршрутов и увеличением количества касс. В этом году пассажиры могут выбрать один из 4 новых речных маршрутов – Северный, Исторический, Коломенский экспресс и Северный экспресс. В Калининградской области 2 курорта города соединят набережные. Променад построят между морским терминалом в Пионерском и Светлогорском. Стоимость работ превысит 12 миллиардов рублей. Общая протяженность будущей набережной составит чуть более 2 километров. Запланировано строительство пешеходной части, велодорожки, технологического проезда, зоны озеленения, а также площадки для отдыха и торговых точек. Перечни планируемых сооружений также значатся уличные стулья, лежаки, скамейки, велопарковки. Срок исполнения контракта до конца 2030 года. Конца выпуска курса валют на выходные. Ближайший понедельник. Доллар 73,47 рубля. Евро 85,56 рублей. На этом у меня пока все. Далее музыка и Андрей Мареев на Ретро-ФМ. Всем доброго утра.

0: Я не думаю, что сильно ошибусь, если предположу, что ну, каждый второй из тех, кто слушает Retro FM, полагает, что знает о своих любимых артистах, о своей любимой музыке чуть больше, чем многие другие. Иногда даже некоторые полагают, что знают абсолютно все. Но нет, не так. Больше всех знает Юрий Гурьянов. Ему много что есть вам рассказать, друзья. Каждую субботу в 13:00 на Retro FM выходит программа «Ю». История успеха тех, кто делал и делает вашу любимую музыку. Всем известные хиты, уникальные, редко звучащие треки любимых исполнителей. Программа «Ю» по субботам на Retro FM с 13 до 14. Не пропустите.
1: Реклама. Гемотест роняет цены на популярные анализы и чекапы. Дикие скидки каждые две недели. Успейте проверить здоровье с максимальной выгодой. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: В Центре планирования имплантации зубов «Анатомия улыбки» до конца месяца акция. Имплант Остем с циркониевой коронкой за 57 810 рублей под ключ. Улыбнись успеху сегодня.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Где участок выбрать?
5: Какой фундамент?
4: Какой кирпич?
5: Сколько это вообще стоит?
6: Можно проще. Честный застройщик строит загородные дома комфорт-класса. Все уже придумано.
7: Телефон 239-31-31. Честныйзастройщик.рф.
8: Утреннее шоу.
9: Первая смена.
8: По будням с 7 до 11 на Retro FM. Ведущие Саша Светлов и Рита Субботина.
9: Retro FM.
10: Телефон рекламной службы Retro FM в Казани 554 20.

0: Самое подходящее, мне кажется, время для того, чтобы вам, уже проснувшимся, принявшим душ, скорее всего, сделавшим гимнастику утреннюю и, возможно, начинающим завтракать, ну или завтрак близится, возможно, к середине, пожелать просто осуществления всех ваших планов, которые вы понастроили на этот выходной день. Пусть все сбудется. 9:56 в Москве.
1: Ретро-ФМ «Казань» для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: Доброе утро. Сейчас в центре Казани плюс 20. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе облачно. Температура воздуха днем будет плюс 24 градуса. Ветер северо-восточный со скоростью 3 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего утра.
3: Спонсор программы «Жилой комплекс Янолив». Застройщик ООО «СЗ ПСК СМУ-88».
4: Представьте, жить в городе и у воды. Представьте всю широту Волги в окнах вашей новой квартиры. Представьте 12 километров благоустроенной набережной для прогулок и занятия спортом. Коллекция квартир с террасами для тех, кто ценит подлинное искусство жизни.
5: Застройщик ООО «Специализированный». Застройщик ПСК СМУ-88. Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Янолив. Жилой комплекс на берегу Волги.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
6: Реклама. Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
7: Бесконечно можно смотреть на три вещи.
8: Нет.
7: Как Филипп Киркоров выбирает наряд. Как Николай Басков шутит. И как артисты борются за заветную тарелку. 6 июня мы посмотрим на это вместе. Live Arena. Премия Муз-ТВ-2026. Движение. Голосуй на muzdefis.tv.ru и смотри прямую трансляцию в 16:00 на Муз-ТВ. Категория 16+.
9: Выпускной на носу, а гардероб пуст? Не паникуй! В ТЦ «Порт» огромный выбор одежды и обуви по выгодным ценам. Все в одном месте. Все для твоего праздника.
10: ТЦ «Порт». Оренбургский тракт 158. Остановка РКБ.
11: Мечтаешь о белоснежной улыбке и ровных, красивых и здоровых зубах? Тогда эта информация для тебя. В стоматологии НЖ брекеты Damon Q всего 110 тысяч рублей за обе челюсти. Стоматология НЖ на Дорадского 4 и Восстания 42. Подробности 590-1000.
12: Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция до конца месяца.
13: Успех начинается с правильного выбора. Ретро-ФМ – один из лидеров отечественного радиовещания. Ваша реклама на Ретро-ФМ – это возможность донести свое уникальное предложение до взрослой, образованной и платежеспособной аудитории. Наши слушатели знают, чего хотят, и всегда выбирают лучшее. Они открыты новому, ценят качество, свое время и комфорт. Расскажите им о себе. Присоединяйтесь к рекламодателям Ретро-ФМ и достигайте новых высот.

0: Ох уж эти творческие люди, в какие только цвета они луну не раскрашивают. Хотя, с другой стороны, если очень долго, пристально и через хорошую технику оптическую рассматривать небо, много чего интересного и разноцветного можно увидеть. А давайте послушаем, что там у нас звезды шепчут.
1: Гороскоп на Ретро FM. Астрологический прогноз на сегодня.
0: Итак, сегодня 13 июня, день субботний начинается. Это хороший день, чтобы замедлиться и получить удовольствие от простых вещей. Вечером появится желание чего-то непривычного. Овны, утро подарит массу приятных моментов и чувство удовлетворения, если вы не упустите свой шанс. Тельцы, если вам хочется внешнего обновления, не отказывайте себе. Сегодня у вас это замечательно получится. Близнецы, образ, который возник во сне, несет в себе важный сигнал. Раки, щедрость в отношениях – это повод для радости. Львы, у вас хороший момент, чтобы отметить достижение и позволить себе почувствовать удовлетворение. Девы, сложный материал откроется с новой стороны, если подойти к нему через эмоции, а не через логику. Весы, вы можете договориться о делах там, где обе стороны видят ситуацию одинаково. Скорпионы, позвольте себе приятно провести время с любимым человеком без постоянной необходимости что-то делать. Стрельцы, ваш организм сегодня точно знает, чего хочет. Козероги, займитесь тем, что нравится, просто так, без необходимости объяснять это кому-либо. Водолеи, сегодня желательно уделить внимание дому. Небольшое изменение в пространстве создаст эффект уюта. Рыбы, будьте открыты общению, случайный собеседник может сказать что-то важное или интересное.
1: Гороскоп. Каждое утро на Ретро FM.

замечал. Подруг со скоростью судьбы, меняя лица. И я не встал из-за стола.

0: как все странно, как все непредсказуемо порой бывает между двумя людьми. Евгений Белоусов на Ретро-ФМ, 10 часов 16 минут. Меня зовут Андрей Мареев. Я, друзья, от души рад пожелать вам доброго утра. Прикасаться не буду, далековато мы друг от друга. Но скоро Виктор Салтыков, группа Queen на Ретро-ФМ и новости.
1: Шоу «Дорогие гости» на Ретро-ФМ
2: с Максимом Ковалевским.
3: На этой неделе у меня в гостях актер театра и кино Андрей Кайков. Он согласился ответить на ваши занимательные вопросы и проиграть свои деньги. Сколько и кому он проиграет, узнаем уже в это воскресенье. А я жду ваши вопросы на сайте retrofm.ru.
1: Шоу «Дорогие гости»
2: каждое воскресенье в час дня
1: на Ретро-ФМ.
2: Реклама.
4: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости?
5: Столько условий.
6: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
7: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. А у Тбанк. Подробнее на tbank.ru.
5: Это уже второй килограмм ароматной клубники из самоката. Или только второй. Ладно, еще ягодку. Ну и еще.
8: Наслаждайтесь ягодными вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут. О, «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
9: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Тбанке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Тбанк. АО «Тбанк».

0: Еще готовьте креветки Вичи на гриле. Покупайте выгодно в магазинах «Лента». Могут быть ограничения. Уточняйте подробности в точках продаж.
1: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке.
2: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.

0: Ну, на море так на море. Кто ж против-то? Кто же будет возражать? Отпуск, лето. Группа «Форум», Виктор Салтыков. Десять тридцать в Москве. Самое время для новостей. Марат Бекметов расскажет, что в мире происходит. Доброе утро, Марат.
1: Доброе утро. Минтранс поставил задачу начать испытания ВСМ уже в следующем году. Об этом ТАСС сообщил глава ведомства Андрей Никитин. Он отметил, что сейчас на всем этапе пути, где пройдут испытания, развернута стройка. Уже сварены 11 кузовов вагонов для первого высокоскоростного поезда. 5 из них прошли окраску. 4 вагона находятся на стадии монтажа окон и систем. Напомню, запустить полностью высокоскоростную ЖД-магистраль между Москвой и Петербургом планируется через 2 года. Банк России может снова снизить ключевую ставку на ближайшем заседании. Как пишут ведомости, большинство аналитиков ждут снижения до 14%. Еще несколько участников опроса допускают более осторожное снижение. Ну а в Центробанке ранее отмечали, что пространство для снижения ставки не увеличилось. Сейчас, напомню, ставка составляет 14,5%. В апреле регулятор снизил ее на 0,5%. На госуслугах появился сервис организации турпоездок по уникальным маршрутам. На портале, в частности, можно оформить электронное разрешение на посещение заповедников, национальных парков и заказников. Такие данные привели в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко. Также сервис позволяет сократить время подготовки поездки и повысить комфорт туристов. Сегодня через него доступно разрешение для посещения 36 заповедников и национальных парков федерального значения. Сотбис выставил на торги коллекцию 48 картин известных художников. Среди них работы Амадео Модильяни, Пабло Пикассо, Густава Климта, Анри Матисса, Казимира Малевича. Предварительная оценка лотов достигает 270 миллионов долларов. Торги назначены на 24-25 июня. Как пишут СМИ, речь идет о самой большой коллекции, принадлежащей одному человеку, которая когда-либо выставляется на торги в Европе. Синоптики обозначили сроки прихода похолодания. В столичный регион понижение температуры, которое будет сопровождать грозовые ливни, ожидается уже в эти выходные. По прогнозам ведущего специалиста Центра ФОБОС Евгения Тишковца, под утро воскресенье посвежеет до плюс 13. В дневные часы в Москве будет около 24 градусов. Ну а на следующей неделе термометры зафиксируют максимальную отметку в плюс 22 градуса. В конце выпуска курса валют на праздничные выходные. Ближайший понедельник. Доллар 71 рубль 91 копейка. Евро 82 рубля 97 копеек. На этом у меня пока все. Далее музыка и Андрей Мареев на Ретро-ФМ. А я всем желаю прекрасной субботы.

тебе!

0: Слушайте, как здорово, вот меня сейчас мысль посетила, как здорово, что на момент выхода фильма «Карнавал», саундтреком которому, как мы помним, является эта песня в исполнении Жанны Рождественской. Так вот, хорошо, что в то время не было мобильных телефонов. Вы представляете, сколько рингтонов было бы из этого фильма на телефонах? Просто кошмар. Каждый второй наверняка. Скоро Херби Ханкок, Лев Лещенко и Ace of Base на Retro FM в Москве 10.42.
1: Реклама. Выгода 20% на квартиры в жилом комплексе «Феномен будущего». Уютные студии, просторные квартиры с гардеробными и постирочными, террасы и балконы с видом на Волгу. «Феномен будущего». Жизнь на высоте.
2: Подробнее на феномен@kzn.ru. Застройщик ООО «Сазеттектум-1». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Квартиры приобретаются на стадии строительства по договору долевого участия.
3: «Джили Ситирей». Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. «Джили Ситирей». Энергия города.
4: Получите выгоду в июне до 500 тысяч рублей. Подробности в «Джили Диалог Авто» на Горьковском шоссе 30, корпус 1. Выгода предоставляется по программе обмена авто и действует до 30 июня 2026 года.
5: Обширная база квартир, домов и новостроек. Ищешь жилье? Заходи на etaji.com. Твой новый дом начинается здесь. 12+.
6: ООО «Этажи Казань». ОГРН 117-169-008-3289. Казань.
7: Ищете уютное место для дня рождения?
8: Или теплых семейных встреч?
7: Семейное кафе «Тренди».
8: Вкусно, уютно для всех.
9: Семья всегда будет в тренде.
7: Тренди.рф.
10: Бронь столов 225-44-33.
11: Город Казань. ООО «Тренди». ОГРН 124-680-00-24-26.
12: Роняем цены на газ, на АЗС или ком. Без компромиссов в качестве. Только чистое топливо и честный объем. Проезжайте больше, платите меньше. Или ком. Если газ, то у нас.
13: Раньше я очень боялась показывать свои зубки врачам, а теперь мне ни капельки не страшно, ведь они такие добрые.
14: Мы лечим зубы детям и взрослым с применением седации и общего наркоза. Без боли, без страха. Стоматология НЖ на Адаратского 4. Приветливые врачи. Детская игровая комната. Уютно, как дома. 590-1000.
15: Применяется комбинированный ингаляционный наркоз. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Телефон рекламной службы Retro FM 554-20.

0: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик» «Октаж Инвестстрой».
1: Ищите идеальное место для вашего бизнеса? Коммерческие помещения в жилом комплексе «Алтын-Яр» в Приволжском районе. Первая линия. Отдельный вход и удобные подъездные пути. От 230 тысяч рублей за квадратный метр. Дом сдан. Рассрочка от застройщика. Жилой комплекс «Алтын-Яр». 216-69-69. 216-69-69.
2: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама. Те, кто понимают в японской надежности, выбирают автомобили ГАК. А те, кто выбирают ГАК, покупают их в Диалог Авто. Один из крупнейших автоскладов Татарстана. Разнообразие моделей, комплектаций и, конечно, эксклюзивные условия покупки. Выберите свой ГАК у официального дилера ГАК Диалог Авто на Декабристов 79. Не оферта.
4: Настоящий водитель всегда бережет себя и машину. Настоящий водитель никогда не выезжает на железнодорожный переезд, не убедившись, что это безопасно. Российские железные дороги говорят спасибо настоящим водителям и предупреждают: будьте внимательны на железнодорожных переездах. Помните, чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь, одно мгновение.

0: в моем регионе.
1: Реклама. ООО «Сувар с нами». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Привет, я Азат Назмутдинов, основатель сети Кастабэй. Мы кормим комфортной татарской едой. Быстро, сытно и с душой. Это вкус, который вас не подведет, потому что Кастабэй любят все. Ждем вас в гости.
3: За летом и подарками в Аквазаврию. Стильный динобрелок в подарок каждому ребенку с билетом на полный день. Аквапарк Аквазаврия на Гафури 46. Подробности акции и сроки ее действия по телефону 843-5700-900-0+.
4: Ретро FM. Заходи на сайт retrofm.ru. Будь с нами ВКонтакте, Максе и Одноклассниках. Скачивай мобильное приложение. Будь в курсе наших проектов и событий. 12+.

0: она, то есть мадемуазель, поет, а мы все, кто слышит, подпеваем. Ну, кто-то вслух, кто-то мысленно, кто-то в душе, ну, а кто-то и в душе, если сейчас вдруг принимает водную процедуру. 11:17 в столице, это Патрисия Каас на Ретро-ФМ, меня зовут Андрей Мареев. Доброго пока что еще утра, здравствуйте.
1: Программа «Ю» с Юрием Гурьяновым. На этой неделе собираюсь рассказать вам, пожалуй, о самом романтичном дуэте в истории музыки Альбана и Рамина Пауэр. Попробую раскрыть секреты их музыкальной магии. Ну и при чем тут Миюки Накадзима? Узнаете уже сегодня в 13:00. Программа «Ю» на Ретро-ФМ.
2: Реклама.
3: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
4: Это уже третий килограмм сочной черешни из самоката. Или только третий. Ладно, еще ягодку. Ну и еще.
5: Наслаждайтесь ягодными вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут. ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
6: Когда совсем не тянет оплачивать связь с деньгами, начинаешь тянуть время, резину и даже кота за хвост. Может, тогда связь за спасибо? Да пожалуйста! Оплачивайте до 99% стоимости тарифа Сбермобайла бонусами спасибо. ООО «Сбербанк Телеком» ОГРН 116-77-46-30-54-30, город Москва. Остаток стоимости тарифа оплачивается рублями. Предложение для участников программы «Сберспасибо» оказывает АО «ЦПЛ» при авторизации по «СберАйди». Подробнее «Сбермобайл.ру».
7: Все сложится с новым кроссовером «Тенет Т4Л». Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L. Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
8: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
9: Зачисляй, храни, трать. Не нужно учить попугая, чтобы запомнить. Зачисляй, храни и трать с ВТБ, чтобы условия были еще лучше. Больше категорий кэшбэка, повышенная ставка по сбережениям и другие преимущества. ВТБ.
10: Врасти с ВТБ на уровнях серебряной и золотой выгоды с лучшим наполнением. Для перехода нужно выполнить 2 из 3 действий. Зачисляй, храни или трать. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБ РФ номер 1000. Реклама 0+.

0: Готовьте креветки Вичи на гриле. Покупайте выгодно в магазинах «Магнит». Могут быть ограничения. Уточняйте подробности в точках продаж.
1: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
2: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
3: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
1: В дороге,
2: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Терек включает «хочу».
5: Хочу утреннюю чашку клубники.
4: Хочу съесть сэндвич на балконе.
6: Хочу чипсиков,
7: но полезных.
4: У каждого свое «хочу». Я Дмитрий Медведев, директор по маркетингу «Перекрестку», уверен, что в нашем супермаркете каждый найдет ответ на свое «хочу». Все самое вкусное и необычное уже на полках. Пробуй и заряжайся энергией лета, открытий и пользы. «Перекресток» с доставкой. Включай «хочу».
8: А вот другой дом «Перекресток». ОГРН 127-0304-93. Москва, улица Средняя Перекрестка, дом 28, строение 4.
9: Вечное премиальное обслуживание «Альфа-Онли» от Альфа-Банка. Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. «Альфа-Онли». АО «Альфа-Банк».
10: Интернет-поток «Ретро-ФМ 80-е». Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток «Ретро-ФМ 80-е». 12+.

0: Не плачь, не плачь, женщина и мужчинщина тоже не плачь. Никто не плачьте, друзья. Давайте лучше узнаем, что интересного происходит, где можно развлечься и чем в наших краях на этих выходных. Рубрика «Афиша» на Ретро-ФМ.
1: «Афиша» на Ретро-ФМ. Все об отдыхе и развлечениях.
2: Добрый день, с вами Марат Бекметов. Сначала о кино. В широком прокате семейная комедия «Дэнни и Мэнни» в кино. Это лента с популярными четвероногими блогерами в главных ролях. Знаменитый дуэт лабрадора Дэнни, сфинкса Мэнни стал одним из самых популярных явлений русскоязычного интернет-пространства. Теперь шалости закадычных друзей, которым тяжело расстаться друг с другом даже на день, вышли за пределы социальных сетей на большие экраны. По сюжету Дэнни получает большой рекламный контракт и переезжает к агенту Андрею для лабрадора. Это время морального выбора, настоящая дружба с Мэнни или блистательный, но при этом фальшивый мир шоу-бизнеса. Личная жизнь его хозяина тем временем оказывается на грани фола. Он переживает кризис в отношениях с невестой, и именно Дэнни поможет ему поверить в любовь. В Музее декоративного искусства стартовал фестиваль «Русский кот». Сад усадьбы Остермана этим летом стал площадкой фестиваля в рамках проекта «Лето в Москве». Фестиваль посвящен русской культуре, фольклору и современному искусству. Центральным объектом станет большая деревянная скульптура кота Баюна, вокруг которой разместятся инсталляции, выставки и пространство для творческих встреч. В течение всего лета здесь пройдут концерты, лекции, аудиоспектакли, мастер-классы и встречи с художниками. Вход свободный, на некоторые события требуется регистрация. В Лужниках все лето цирковое шоу «Сны Пушкина». Спектакль по сказкам Пушкина поставлен без дрессированных животных. Вместо них акробаты, воздушные гимнасты, живая музыка и масштабные визуальные эффекты. История выстроена как путешествие по фантазиям поэта. В масштабном шоу объединили цирковые трюки, авторскую музыку в стиле «Индастриал фолк», огромные декорации, больше 250 костюмов, вдохновленных русским лубком и народными мотивами. Начало в 7 вечера. В парке Юрия Лужкова сегодня ежегодный турнир по уличным видам спорта. Он объединит скейтбордистов, BMX-райдеров и поклонников экстремальной культуры. Основные соревнования пройдут в крупнейшей бетонной чаше Москвы. Здесь состоятся заезды по скейтбордингу, выступления BMX-профессионалов и конкурс на лучший трюк, в котором можно поучаствовать прямо в день события. Для новичков будет работать бесплатная скейт-школа с инструкторами. Ну а завершится этот день концертом. Вход свободный. Это была небольшая экскурсия по самым интересным местам столицы. Отдыхайте с удовольствием и слушайте Ретро-ФМ. Всем прекрасного дня.
1: Афиша на Ретро-ФМ.

0: 11:42 в столице. Друзья, время обеда приближается, хотя кто-то, возможно, еще и не завтракал. В любом случае, когда пришли гости, тогда и обед в доме по выходным, правда же? И вот каждое воскресенье в 13:00 на Ретро-ФМ шоу «Дорогие гости» с Максимом Ковалевским. Здесь звезды шоу-бизнеса, кино, телевидения, спорта отвечают на неожиданные и смешные вопросы, которые задаете вы, слушатели Ретро-ФМ. Если дорогой гость отвечает неверно, а такое происходит иногда, то вы можете заработать приличную сумму. Оставляйте ваши вопросы на нашем сайте retrofm.ru, а уже завтра, то есть в это воскресенье, в шоу «Дорогие гости» придет актер театра и кино, звезда шоу «Шесть кадров» Андрей Кайков. Друзья, не пропустите. В 13:00 в воскресенье включайте Ретро-ФМ. Скучно совершенно точно не будет.
1: Реклама. Выгода 20% на квартиры в жилом комплексе «Феномен будущего». Уютные студии, просторные квартиры с гардеробными и постирочными, террасы и балконы с видом на Волгу. «Феномен будущего». Жизнь на высоте.
2: Подробнее на феномен.дефис.кзн.ру. Застройщик ООО «Созетек Тум-1». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Квартиры приобретаются на стадии строительства по договору долевого участия.
3: В Центре планирования имплантации зубов «Анатомия улыбки» до конца месяца акция «Имплант Остем» с циркониевой коронкой за 57 810 рублей под ключ. Улыбнись успеху сегодня.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Вечеринка Ретро-ФМ.
6: Ежедневно с 9 вечера до полуночи. Лучшие танцевальные хиты.
7: В неповторимом миксе. Каждый день.
6: Ровно в 21:00. Вечеринка Ретро-ФМ.
8: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ в Казани. 554-20.

0: Учу петь гаммы недорого. Хотя нет, учитывая тот факт, что это все-таки Билли Джоэл, а не абы кто. Здесь недорого, неуместно. 11:56. Столица. Всем-всем-всем я желаю, друзья, выучить гаммы, конечно. Вот, а с другой стороны, просто хорошего дня. Потому что день этот выходной, день этот субботний начинается. И вот пусть он будет наполнен не только музыкой ретро-ФМ, но и хорошим настроением.
1: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: Добрый день. Сейчас в центре Казани плюс 24. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно с прояснениями. Температура воздуха вечером будет плюс 22 градуса. Ветер северо-восточный слабый со скоростью 3 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего дня.
3: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик Октаж Инвестстрой».
4: Сделайте правильный шаг к безопасности вашего автомобиля уже сегодня. Ваше машиноместо в сданном многоуровневом паркинге жилого комплекса «Алтын-Яр» в Приволжском районе. Современная система видеонаблюдения, круглосуточная охрана и всего от 620 тысяч рублей. Рассрочка от застройщика. Машиноместо в жилом комплексе «Алтын-Яр». Дом сдан. 216-69-69.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
5: Опа-па-па, понеслась, родная.
6: Двигатель 192 лошадиных силы. 7-ступенчатый робот. Расход 8,6 литров на 100 километров. Havail FC-Mix с выгодой до 300 тысяч рублей в Канавто.
7: Полный привод и интеллектуальные системы.
6: Havail Канавто. Оренбургский тракт 209-230-30-30. Предложение действительно для автомобилей Havail FC-Mix 2026 года выпуска. Модельный год 2025. При покупке кредит. Пауза 2. Срок акции до 30 июня 2026 года. Не оферта.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 11 по 24 июня кетчуп шашлычный Махеев 199 рублей 99 копеек за 700 граммов. Находка, цены, песня, выбор, праздник. Реклама 0+.
10: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО НКК АЗ-68.
11: Раньше я очень боялась показывать свои зубки врачам. А теперь мне ни капельки не страшно, ведь они такие добрые.
12: Мы лечим зубы детям и взрослым с применением седации и общего наркоза. Без боли, без страха. Стоматология. Экология НЖ на Адаратского 4. Приветливые врачи. Детская игровая комната. Уютно, как дома. 590-10-00.
13: Применяется комбинированный ингаляционный наркоз. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
14: Изысканный ресторан у вас дома, в офисе и даже на даче. Вкусное халяль-меню с красивой подачей. Берем заказы даже за 2 часа до прихода гостей. Звоните 203-45-00. Кейтеринг Айгуль Усмановой.
15: ИП Усманов ЛМ. ОГРНП 31-80-28-00-11-88-67.
16: Любимой музыки много не бывает.
17: Интернет-потоки Ретро-ФМ круглосуточно и без рекламы.
16: Заходи на наш сайт или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-потоки Ретро-ФМ.
18: 12+.

0: Вот видите, для кого-то розы, неважно какого цвета, это предмет воспевания, романтика, лирика, для кого-то just business и больше ничего. 12 часов 17 минут в столице, а для многих и песни также. Кошмар, в каком мире мы живем. Так, друзья, мы живем в условиях выходного дня, у нас все хорошо. Меня зовут Андрей Мареев. Дальше Владимир Плесняков, Ингрид и мистер Живаго на Ретро-ФМ.
1: Реклама.
2: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
3: Почему именно фастбэк кроссовер Амода C5? Потому что он красивый и умный. У него невероятный дизайн, который приковывает взгляды. Продвинутая мультимедийная система, комфортные спортивные сиденья и непревзойденная безопасность. Почему именно сейчас? Потому что лето. Пора путешествовать и быть счастливыми. И потому что минимальная цена на Амода C5 всего 2 249 тысяч рублей. Только в июне. Амода C5. Управляй будущим.
4: Подробности у официальных дилеров и на сайте amoda.ru.
5: Этим летом каждая семья должна быть на волне счастья. Забронируйте круиз мечты на лайнере «Астория Гранде» к берегам Турции, Греции, Италии, Египта и Мальты. Утром и днем купание в живописных бухтах, удивительные экскурсии и невероятные маршруты. Вечером выступления ведущих театров и звезд эстрады, увлекательные лекции и танцы до рассвета. Каждый день новые приключения и впечатления на год вперед на «Астория Гранде».
4: Подробности на astoriagrande.com.
6: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
7: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
8: ООО «Все инструменты.ру». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
9: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке.
10: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организации и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
11: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
12: Предложение ограниченное действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
13: Это уже второй килограмм ароматной клубники из самоката. Или только второй. Ладно, еще ягодку. Ну и еще.
14: Наслаждайтесь ягодами вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут. ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара зоны точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат» 6+.
15: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в
16: столько
15: богатстве?
16: Столько условий.
17: Открыть вклад в Т-банке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Т-банк. Он такой один.
18: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Т-банк. Подробнее на t-bank.ru.
19: Все сложится с новым кроссовером Тенет Т4Л. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Тенет Т4Л. Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
20: Цена действительно на модель Тенет Т4Л. Комплектация актив 2026 года выпуска.
21: Ретро-ФМ. Наш сайт retrofm.ru. Мы есть ВКонтакте, Максе и Одноклассниках. Будь в курсе наших событий. 12+.

0: нашей жизни больше, друзья, загадок или разгадок? Это зависит в первую очередь, конечно, от пытливости ума и любопытства человека. Ник Кершоу на Ретро FM, 12 часов и 42 минуты. Что совсем скоро здесь будет звучать на Ретро FM? Вопрос не праздный, вопрос, который занимает тоже наиболее пытливые умы. Расскажу. Скоро услышим Gypsy Kings, ансамбль поющей гитары и дуэт Roxette на Ретро FM.
1: Реклама. Выгода 20% на квартиры в жилом комплексе «Феномен будущего». Уютные студии, просторные квартиры с гардеробными и постирочными, террасы и балконы с видом на Волгу. «Феномен будущего». Жизнь на высоте.
2: Подробнее на феномен-дефис-кзн.ру. Застройщик ООО «СЗ-Тектум-1». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Квартиры приобретаются на стадии строительства по договору долевого участия.
3: Настоящий водитель всегда бережет себя и машину. Настоящий водитель никогда не выезжает на железнодорожный переезд, не убедившись, что это безопасно. Российские железные дороги говорят спасибо настоящим водителям и предупреждают: будьте внимательны на железнодорожных переездах. Помните, чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь, одно мгновение.
4: Обширная база квартир, домов и новостроек. Ищешь жилье? Заходи на этажи.ком. Твой новый дом начинается здесь. 12+.
5: ООО «Этажи Казань». ОГРН 117-169-008-3289. Казань.
6: Новый «Джетур» за 1 970 000 рублей при наличном расчете. Да-да, вы не ослышались. 1 970 000 рублей за новый «Джетур» при наличном расчете. Только надо успеть в «Диалог Авто». Ведь количество строго ограничено. «Джетур Диалог Авто» на декабристов.
7: Стоимость указана за автомобиль «Джетур Дэшинг» 2026 года выпуска в комплектации «Комфорт».
8: Не оферта.
9: Осталось родить сына или дочку. Ваш частный дом построит честный застройщик, а дерево в подарок. Подробности по телефону 239-31-31.
10: Привет, я Азат Назмудинов, основатель сети Кастабэй. Мы кормим комфортной татарской едой, быстро, сытно и с душой. Это вкус, который вас не подведет, потому что Кастабэй любят все. Ждем вас в гости.
11: Слышишь это? Это не финал чемпионата. Это громче. Это премия Муз-ТВ 2026 «Движение». Масштаб, шоу, суперзвезды. И только один вопрос. Кто заберет заветные тарелки? 6 июня. Лайф-арена. Смотри прямую трансляцию на Муз-ТВ в 16:00. И окажись там, где главной всегда остается музыка. Категория 16+.
12: Заправляешься на АЗС или ком. Экономишь и время, и деньги. Топливо по выгодной цене. Автомойка и шиномонтаж. АЗС или ком. 790 километр трассы М7.
13: За летом и подарками в Аквазаврию. Стильный динобрелок в подарок каждому ребенку с билетом на полный день. Аквапарк Аквазаврия на Гафури 46. Подробности акции и сроки ее действия по телефону 843-5700-900+.
14: Шоу «Дорогие гости»
15: на Ретро-ФМ.
14: Вопросы знаменитостям и денежные призы слушателям.
15: Воскресенье, час дня.
14: Подробности на retrofm.ru.

0: я бы еще добавил цоп-цобе. Поторапливайся. Буквально через 4 минуты на Ретро-ФМ начнется программа, которую с нетерпением ждут ценители музыкальных историй, неожиданных подробностей из жизни кумиров. Сегодня в программе «Ю» речь пойдет о, наверное, самой популярной итальянской супружеской паре – дуэте Альбана и Рамины Пауэр. Встречайте Юрия Гурьянова в 13.00 на Ретро-ФМ. Я, Андрей Мареев, с вами попрощаюсь. До встречи завтра утром. Всем счастливо. Пока. Не болейте, не скучайте.
1: Ретро-ФМ «Казань» для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: Добрый день. Сейчас в центре Казани плюс 24. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно с прояснениями. Температура воздуха вечером будет плюс 22 градуса. Ветер северо-восточный слабый со скоростью 3 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего дня.
3: Спонсор программы — жилой комплекс «Адали». Застройщик ООО «ССМУ-88 недвижимость».
4: Что важно при выборе квартиры? Расположение, уютный и безопасный двор, высокие потолки и грамотные планировки. Все это есть в «Адали» от «СМУ-88», в шаге от метро «Горки». Внутри приватный двор с коворкингом и кинопроектором, потолки от 2,9 метров и эргономичные планировки. Застройщик ООО «ССМУ-88 недвижимость». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Выберите свою квартиру на smu88.ru.
1: Ретро FM для слушателей старше 12 лет. Реклама.
5: Опа-па-па, понеслась, родная.
6: Двигатель 192 лошадиных силы, 7-ступенчатый робот, расход 8,6 литров на 100 километров. Havail FCMX с выгодой до 300 тысяч рублей в Канавто.
7: Полный привод и интеллектуальные системы.
6: Havail Канавто. Оренбургский тракт 209-230-30-30. Предложение действительно для автомобилей Havail FCMX 2026 года выпуска. Модельный год 2025. При покупке кредит. Пауз Сбербанк. Срок акции до 30 июня 2026 года. Не оферта.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 11 по 24 июня банка из белого стекла 0,5 литра 14 рублей 99 копеек за штуку. Находка. Цены, песня, выбор, праздник. Реклама 0+.
10: Ищете уютное место для дня рождения?
11: Или теплых семейных встреч?
10: Семейное кафе «Тренди».
11: Вкусно, уютно для всех.
12: Семья всегда будет в «Тренди».
10: Тренди.рф.
13: Бронь столов 225-44-33.
14: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
15: Выпускной на носу, а гардероб пуст? Не паникуй! В ТЦ «Порт» огромный выбор одежды и обуви по выгодным ценам. Все в одном месте. Все для твоего праздника.
16: ТЦ «Порт». Оренбургский тракт 158. Остановка РКБ.
17: В центре планирования имплантации зубов «Анатомия улыбки» до конца месяца акция. Имплант «Остем» с циркониевой коронкой за 57 810 рублей под ключ. Улыбнись успеху сегодня.
18: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
19: Любимой музыки много не бывает.
20: Интернет-потоки Ретро-ФМ круглосуточно и без рекламы.
19: Ретро-ФМ 70-е.
20: Ретро-ФМ 80-е.
19: Ретро-ФМ 90-е.
20: Ретро-ФМ Сан-Ремо.
19: И вечеринка Ретро-ФМ. Заходи на наш сайт или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-потоки Ретро-ФМ.
21: 12+.

0: столице 13 часов. Пришло время узнать о следующих героях. Так давайте сделаем это прямо сейчас.
1: Ретро-ФМ. Как зажигались звезды, как создавались хиты. Программа «Ю» с Юрием Гурьяновым на Ретро-ФМ.
0: Всем привет! На Ретро-ФМ программа «Ю». Здесь про тех, кого мы знаем, но, возможно, знаем не все. То есть про любимых артистов, про тех, кто делал любимую музыку. Давайте попробуем поизучать очередных известных и талантливых. Ну, не просто так говорю во множественном числе, потому что сегодня это два человека. Сегодня будет по-итальянски солнечно, эмоционально. Мы будем вспоминать дуэт, который не только преуспел на сцене, но и, помимо прочего, стал еще и таким символом любви, семейного счастья для миллионов людей. Да, они были женаты. Да, это было красиво. И это было слышно. И слышно, между прочим, до сих пор. Конечно, в истории шоу-бизнеса такое бывало. Можно вспомнить замечательную группу «Абба». Там, я напомню, было сразу две пары в команде. Джон Леннон, опять же, с Йоко Оно. Правда, тут есть у многих вопросики к музыкальным способностям женской половины. Но мы сегодня собрались для того, чтобы поговорить о других талантах. Итак, вот они, главные герои сегодняшнего выпуска. Альбана и Рамина Пауэр. Не просто артисты, это целая эпоха. Много всего можно расслышать и почувствовать в их песнях. Кто-то найдет шум Средиземного моря, может быть, даже аромат цветущих олив. Но абсолютно все улавливают искренность, которую на самом деле невозможно подделать. Две половинки одного целого. Мощный, почти оперный тенор Альбана и нежный вокал Рамины создали идеальную гармонию. Скоро вспомним, как все начиналось и продолжалось, конечно, и про первую встречу, и про мировое признание, и про много чего еще. Хочу начать сегодня с одной очень известной песни. Мы же знаем, что в нашей стране очень трепетно относятся к итальянской эстраде. Но вот это, пожалуй, самая любимая композиция дуэта в Советском Союзе. Думаю, многие уже догадались даже, какая. Если нет, то вот вам самая мощная подсказка. На Ретро-ФМ есть ежедневная программа, которая называется так же, как эта песня. Что вы сказали? Перечита? Ну, все правильно.

0: Это Альбана и Рамина Пауэр, легендарная Феличита. Кстати, во время самого первого исторического исполнения песни на фестивале в Сан-Ремо в 1982 году Альбана от волнения забыл, когда им нужно было вступать, и пропустил первую строчку. И, возможно, пропустил бы еще больше, если бы Рамина как следует не толкнула его локтем. Не знаю, по этой ли причине песня получила тогда только второе место на фестивале. Но уступили они достойному сопернику, еще одному нашему любимому итальянцу, Рикардо Фольи, с песней «Истории ди тутти и джорни». Однако сегодня у нас об Альбана и Рамине.
1: Программа «Ю» с Юрием Гурьяновым на Ретро-ФМ.
0: Да, это программа «Ю», в ней про музыку и про артистов. Сегодня у нас по-итальянски эмоционально и тепло. Итак, легендарный дуэт Альбана и Рамина Пауэр. О том, как все начиналось. По сути, история их творческого и семейного союза — это готовый сценарий для фильма. Альбана Каризи родился в 43-м году в бедной крестьянской семье на юге Италии. Кстати, имени Альбана не существовало в Италии. Так его назвал отец, который служил в Албании. Стремление к пению у Альбана не давало покоя ему с самого детства. В 16 лет он уехал в Милан, где ему пришлось нелегко, мыл посуду в ресторанах, работал на заводе, пока его пение не оценили на конкурсе «Новые голоса», который, кстати, организовал Адриано Челентано. К этой судьбоносной встрече мы еще вернемся чуть позже. Ну а прекрасная половина дуэта Рамина Пауэр — полная противоположность. Она — дочь голливудских актеров Тайрона Пауэра и Линды Кристиан. Росла в роскоши, училась в лучших школах, но было у них общее. Это, конечно, музыка. Свою первую песню Рамина Пауэр написала в подростковом возрасте.

«Нель Соле». Песня драматичная, по-итальянски эмоциональная и, естественно, про любовь. Вот можно сказать, примерно под эти звуки они и встретились. Альбано было 24, Рамине всего 16. Через 3 года они поженились, даже несмотря на то, что мама Рамины была категорически против этого романа. Она считала Альбано неотесанным крестьянином. Но любовь оказалась сильнее. Любовь и музыка, конечно. Потому что Альбано убедил Рамину петь вместе. Кстати говоря, вот это их первая совместная песня.

1970 год. Композиция «Сторья ди дуи намаратти» — «История двух влюбленных». И хотя широкой известности песня не получила, но успела стать довольно популярной в Италии. А послушать сейчас предлагаю другую песню, ну, в том числе и потому, что многие критики говорили, что именно в ней окончательно сформировался тот самый уникальный и узнаваемый стиль дуэта. Такой контраст между мощным экспрессивным тенором Альбана и мягким, успокаивающим, почти шепчущим вокалом Рамины. Песня называется «Шаразан». Слово, кстати, придуманное и не имеет точного перевода. Такая вымышленная страна грез с восточным колоритом в названии.

0: программе «Ю», Шаразан, Альбана и Рамина Павер. Ну, естественно, про гармонию и вечную любовь.
1: Программа «Ю» с Юрием Гурьяновым.
0: Это программа «Ю». Продолжу рассказ о самой романтичной паре итальянской эстрады. Это Альбана и Рамина Павер. Здесь еще раз обращу внимание на особую любовь нашего отечественного зрителя и слушателя к итальянской эстраде. Конечно, были факты, которые этому способствовали. В начале 80-х советское телевидение стало транслировать записи знаменитого музыкального фестиваля в Сан-Ремо. И многие буквально влюбились в легкие, невероятно мелодичные и солнечные песни. Именно так в 82-м году познакомились, например, с Феличитой, которую уже сегодня послушали. На эту народную любовь, конечно, отреагировала и всесоюзная фирма грамзаписи «Мелодия». В 85-м году была выпущена лицензионная пластинка «Феличита», которая разошлась миллионными тиражами.

Но пластинка эта отличалась от международной версии. Вместо 10 песен нам оставили только 8. Да, из советского издания были вырезаны 2 композиции. В трек-лист не вошла, например, вот эта песня.

Garo Jesus, дорогой Иисус. Как будто бы понятно, по каким причинам ее вырезали. А еще наши отечественные слушатели не досчитались тогда одной теперь уже очень известной песни. Ну, видимо, худсовет посчитал ее слишком горячей. Называется она «Prima notte d'amore» — «Первая ночь любви». И вот удивительно, несмотря на то, что советская цензура убрала песню с виниловой пластинки, клип на нее был официально снят в Ленинграде для музыкального фильма «Волшебная белая ночь». Об этом мы еще сегодня поговорим обязательно. А пока та самая песня, не вошедшая в пластинку фирмы «Мелодия». «Prima notte d'amore».

0: Такой очень красивый диалог двух влюбленных. «Prima notte d'amore» — один из тех диалогов, в которых прекрасно преуспели Альбана и Рамина. Здесь о фантазиях, страсти и желании буквально остановить время, чтобы никогда не терять друг друга. Так, мы тоже не теряемся сейчас, не расходимся. Скоро программа «Ю» обязательно продолжится.
1: Реклама.
2: Вечное премиальное обслуживание «Альфа-Онли» от «Альфа-Банка». Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. «Альфа-Онли». АО «Альфа-Банк».
3: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
4: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
5: Этим летом каждая семья должна быть на волне счастья. Забронируйте круиз мечты на лайнере «Астория Гранде» к берегам Турции, Греции, Италии, Египта и Мальты. Утром и днем купание в живописных бухтах, удивительные экскурсии и невероятные маршруты. Вечером выступления ведущих театров и звезд эстрады, увлекательные лекции и танцы до рассвета. Каждый день новые приключения и впечатления на год вперед на «Астория Гранде».
6: Подробности на astoriagrande.com.
7: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
8: Если беспокоят отеки, есть капли «Лимфомиазот».
9: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания «Лимфомиазот».
10: Встречайте новинку. Таблетки «Лимфомиазот» можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
11: В дороге, в самолете. Просто и удобно.
9: Таблетки «Лимфомиазот». Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: Юрием Гурьяновым на Ретро-ФМ.
1: Всем еще раз привет. В программе «Ю» про любимых артистов у нас сегодня такая история о Золушке наоборот. Простой парень из итальянской деревни и дочь голливудских звезд Альбана и Рамина Пауэр. Конечно, мы хорошо знакомы с их романтическими балладами и радостными гимнами, но творчество этой пары не ограничивалось только песнями о любви и цветах. Были и глубокие драматические, в том числе даже социально ориентированные истории. В 87 году вышла песня, не похожая на большинство их работ, «Либерта», по-нашему «Свобода». Произведение с мощным оркестровым звучанием. На родине, в Италии, она воспринималась чуть ли не как политический гимн. Там про несправедливость, про непонимание богатых и бедных. В общем, это был крик души против равнодушия. Но помимо этого, многие разглядели в песне еще и трагическое пророчество для самих Альбана и Рамины. Там есть строчки о женщине, которая ищет того, кого больше нет. «Una donna cerca chi non c'è più». Дело в том, что спустя 7 лет после выхода песни «Liberta» случилась самая большая трагедия в их жизни. В 94 году в Соединенных Штатах, в Новом Орлеане, бесследно исчезла их старшая дочь Иления, которую так и не нашли. Именно эта трагедия, недопонимание и взаимное обвинение на фоне несчастья впоследствии и подкосили их многолетний брак. Мощнейший надрывный вокал Альбана, поющего на пределе связок, и мягкий, словно успокаивающий, дарящий надежду голос Рамины на бэк-вокале. Ближе к финалу песни к звукам оркестра добавляется еще и многоголосый бэк-вокал, который имитирует хоровое звучание и подчеркивает драматизм композиции. Прямо сейчас в программе «Ю» песня «Либерта».

0: Такая драма на сцене и в жизни. Песня «Либертам», «Альбано» и «Рамина Пауэр». Герои сегодняшней программы «Юг». Кстати, в нашей стране песня эта пользовалась популярностью, соизмеримой с композицией «Феличи Там».
1: Программа «Юг» с Юрием Гурьяновым на «Ретро-ФМ».
0: Ну что, давайте продолжим в программе «Ю» про талантливых и любимых, про тех, кого приятно вспомнить. Сегодня один из главных продуктов итальянского музыкального экспорта – замечательный и красивый дуэт Альбано и Рамина Пауэра. Понятно, что вместе они представляют более мощную творческую единицу, но давайте все-таки немного поговорим отдельно. Для начала о мужской половине дуэта. Альбано – это в том числе и самостоятельный певец с уникальным тембром, уникальным голосом в 4,5 октавы. Кроме эстрадных песен, он отлично справлялся с классикой. Вот интересный пример вокального переложения первого концерта Чайковского.

Что-то знакомое, правда? Что-то широкое. Это не просто выступление. Это 2007 год и фестиваль Retro FM Sanremo. Там, на сцене Олимпийского, вместе с Надеждой Кадышевой, Альбано пел на русском языке песню «Широка река». Вообще, помимо работы в дуэте, он умудрился выпустить порядка 30 сольных альбомов. Также сольно пару раз выступал на фестивале Sanremo, причем в 2011-м смог занять 3-е место. Сейчас давайте немного вернемся назад. Помните, сегодня я говорил о том, что на заре своей карьеры Альбано принял участие в конкурсе «Новые голоса», организованном Адриано Челентано. И это действительно была судьбоносная встреча в 65-м году. Тогда, после победы, Альбано вошел в клан Челентано. Клан Челентано, несмотря на всю мафиозность звучания, это такая звукозаписывающая компания и клуб друзей-музыкантов, который создал Адриано Челентано. Думаю, многим знакома вот эта песня.

Это один из самых больших хитов Адриано Челентано «Адзурро», по-нашему «Лазурь» или «Небесно-синий». Он записал ее еще в 68 году. Альбано всегда восхищался Челентано и искренне считал его своим главным учителем. Поэтому, в том числе в дань уважения, в 99 году он включил песню «Адзурро» в собственном исполнении в альбом каверов. И если у Челентано она звучит в фирменной, расслабленной, вальяжной манере, то у Альбано, благодаря его мощнейшему тенору, песня буквально зазвенела с привычной страстью и эмоциональностью. Прямо сейчас в программе «Ю» «Адзурро».

0: Это один из участников сегодняшнего дуэта «Альбано» и его кавер-версия известного итальянского хита «Аззурро». Чуть позже отдельно расскажу и о прекрасной половине тандема, о сольных работах Рамины. Ну и, само собой, впереди еще кое-что интересное об их совместном творчестве.
1: Как зажигались звезды, как создавались хиты. С Юрием Гурьяновым на Ретро-ФМ.
0: Программа «Ю» сегодня с глубоким погружением в прекрасную итальянскую музыку. А помогают нам в этом одни из самых ярких представителей этой музыки. Красивый дуэт, красивая пара Альбано и Рамина Пауэр. Кстати, радиостанция «Ретро-ФМ» на самом деле сближает слушателей и артистов. Причем иногда сближение это происходит в буквальном смысле слова. Например, в 2013 и в 2018 годах в нашем эфире проходила игра под названием «Домой к Альбано». По ее итогам счастливчики из разных городов отправились в фантастическое путешествие в Италию и несколько дней провели в огромной усадьбе знаменитого исполнителя, с которым познакомились лично. Также Альбано, наш сегодняшний герой, именно он провел экскурсии по виноградникам, показал студию звукозаписи, где создавались легендарные хиты. Конечно, было много фото на память, сувениров и сюрприз в виде фейерверка, который устроил лично сеньор Каризи. Такой особый подарок для гостей, слушателей Ретро-ФМ. Очень теплые воспоминания на всю жизнь и яркая страница истории любимой радиостанции. А тем временем еще одна история ждет нас впереди. Естественно, она музыкальная. Это одна из самых узнаваемых песен дуэта Альбано и Рамины Пауэр «Ту Салтанте Ту». «Ты только ты». Кстати, интересно, что ее запись происходила не в Италии, как это обычно бывало, а в Германии, в Мюнхенской студии в 82 году. При этом в работе в том числе приняли участие музыканты из симфонического оркестра. Поэтому звучание песни заметно отличается от традиционной итальянской эстрады того времени. Давайте ее сейчас послушаем. Итак, Альбано и Рамина Пауэр «Ту Салтанте Ту».

0: программе «Ю». Композиция 82 года «Ту Салтан Те Ту» Альбана и Рамина Пауэр. Это, кстати, достаточно личная история, потому что Рамина сама дорабатывала текст. Здесь рассказывается о том, как они заставляют друг друга влюбляться снова и снова. Такая трансляция их реального семейного счастья на тот момент.
1: Как зажигались звезды, как создавались хиты. Программа «Ю» с Юрием Гурьяновым на «Ретро-ФМ».
0: Сегодня в программе «Ю» много тепла и солнца, а также искренней романтики. Замечательная пара на сцене и в жизни — Альбана и Рамина Пауэр. Понятно, что они пели в основном репертуар, написанный либо непосредственно для них, а часто и собственного сочинения, но, конечно, есть у них и обращение к хитам других исполнителей. Мы уже сегодня немного коснулись темы каверов, когда вспоминали, например, песню Адриана Челентано «Адзурро», блестящую перепетую Альбана. Также он блистал, исполняя своим мощным тенором классические произведения и много чего еще, конечно. А вот что я нашел в исполнении Рамины.

Узнали песню? Конечно, это та самая новогодняя классика «Last Christmas» от группы Wham в исполнении Рамины Пауэр. А случалось и такое, что, например, в телеэфире она пела и вот эту известную композицию.

Конечно, это легендарная Yesterday от группы Beatles. А еще есть одна очень известная песня. Я пока не буду ее называть. В общем, многие считают ее итальянской. Больше того, ассоциируют исключительно с Альбано и Рамина Пауэр. Но так уж получилось, что наша замечательная пара была у этой песни не первой. А кто же тогда был первым? Давайте разбираться. Дело в том, что в 81 году за много тысяч километров от Италии, в далекой Японии, певица по имени Миюки Накадзима написала и выпустила песню «Aku Jom», по-нашему «Плохая девчонка». Кстати, она была довольно популярной в стране восходящего солнца. Вот давайте мы внимательно послушаем фрагмент этой японской плохой девчонки.

Ну, узнали? Ну, наверняка же многие узнали. Да, версия этой песни в исполнении Альбана и Рамина Пауэр называется «Abandonati», «Оставленные», «Преданные забвению». Это глубокая лирическая композиция о тоске, одиночестве и утраченных чувствах.

0: очень страстная и драматичная кавер-версия хита японской певицы Миюки Накадзима, песня «Абандонати». Естественно, в исполнении наших сегодняшних героев Альбана и Рамина Пауэр. Впереди еще одна интересная адаптация, которая, кстати, касается нашей страны. Это программа «Ю». Через пару минут продолжим.
1: Реклама.
2: Опа-па-па, понеслась, родная.
3: Двигатель 192 лошадиных силы, 7-ступенчатый робот, расход 8,6 литров на 100 километров. Havail FC Mix с выгодой до 300 тысяч рублей в Канавто. Полный привод и интеллектуальные системы. Havail Канавто. Оренбургский тракт 209-230-30-30. Предложение действительно для автомобилей Havail FC Mix 2026 года выпуска. Модельный год 2025. При покупке кредит. Пауз Сбербанк. Срок акции до 30 июня 2026 года. Не оферта.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» 554-20.

0: с Юрием Гурьяновым на Ретро-ФМ.
1: Да, и это программа «Ю». Здесь про музыку и про любимых артистов. Сегодня у нас Альбана и Рамина Пауэр. Как я уже говорил, помимо собственных хитов, они иногда перепевали песни других исполнителей. Делали они это и вместе, и по отдельности. Ну вот сейчас о Рамине. Об одной очень важной песне. Или даже песенке. Почему песенки? Ну, давайте по порядку. В 50-х годах 20 века швейцарский аккордеонист Вернес Томас написал одну интересную мелодию. Вот эту. Мелодия узнаваемая, называется она «Энтентанц» или «Утиный танец». Да-да, тот самый танец маленьких утят, все правильно.

0: Даже толстый бегемот, неуклюжий бегемот, а этот не отстает.
1: Конечно, до нашей страны песня добралась не сразу. Сначала мелодия обросла словами, причем в разных странах. Вот, например, французская версия. «La danse de canard». Ее в 80-м году спел бельгийский исполнитель Жак Леонель. А вот так звучала немецкая версия, выпущенная в 81-м году.

Это немецкий певец и актер Франк Цандер. У него, кстати, текст не про утят. Исполнение ироничное, конечно, но тема тут серьезная. Здесь про людские недостатки. И вот, наконец, мы добрались до той самой несерьезной версии, которая нас больше всего интересует, ну, хотя бы потому, что именно благодаря этому варианту песня полюбилась в нашей стране. Рамина Пауэр вспоминала, что в 81 году на отдыхе в Испании она увидела, как гордые и красивые танцовщицы фламенко вдруг начинали несуразно махать руками под какую-то очень странную швейцарскую мелодию. Ей это показалось нелепым тогда, но вскоре ее саму попросили исполнить итальянскую версию этой песни. Кстати, во время записи на бэк-вокале у Рамины были не дети, а профессиональные взрослые певцы и музыканты, которые с трудом сдерживали смех, исполняя строчки про хвостики и крылышки. Между прочим, песня про танцующих утят обогнала в итальянских хит-парадах многие взрослые песни того времени. «Il ballo de qua-qua». Это такое утиное звукоподражание. «Ква-ква» по-нашему значит «кря-кря». То есть получается танец «кря-кря». Благодаря частому появлению итальянской эстрады на советском телевидении в начале 80-х, песня была замечена и в нашей стране. Ну, подогрел интерес еще и визит Альбаны Рамины Пауэр в Ленинград в 84-м году. Именно тогда был снят музыкальный фильм «Волшебная белая ночь», в котором дуэт исполнил, конечно, и эту песню. Потом уже поэт Юрий Энтин написал русскоязычный текст, который подхватили многие детские коллективы тогда. В итоге песня стала чуть ли не обязательным элементом на всех утренниках и в детских передачах. Ну а мы с вами послушаем песню про утят в исполнении прекрасной половины дуэта Альбаны Рамина Пауэр. Итак, в программе «Ю» «Il ballo del qua-qua».

0: Итальянская версия одной из главных детских песен в нашей стране. Рамина Пауэр, «Иль балло дель куа-куа».
1: Программа «Ю» с Юрием Гурьяновым.
0: В программе «Ю» сегодня вспоминали замечательный дуэт Альбаны и Рамина Пауэр. Было много теплого, эмоционального, а где-то и драматичного, в том числе и личного. Еще раз можно отметить, насколько тесно связана судьба этих артистов и с нашей страной. Много раз они бывали у нас вместе. Сегодня уже упоминался тот легендарный визит в Ленинград в 84 году, где снимался фильм «Волшебная белая ночь», когда фанаты дежурили у гостиниц, а милиции приходилось выставлять тройные кордоны, чтобы сдерживать восторженную публику. Тогда же были выступления и в Москве. Затем спустя 3 года были концерты по всему Советскому Союзу. Удивительно, что и после разрыва отношений их творческое воссоединение происходило именно в России. Концерты были в 2013, 2014, 2017, 2018 годах. Случались и сольные визиты Альбана. Вообще он посещал нашу страну в целом более 20 раз. В том числе и совсем недавно, в апреле 2026 года, при поддержке Retro FM состоялось выступление Альбана в Москве. Далее был Новосибирск и Владивосток. История любви Альбана и Рамина Пауэра на сцене и в жизни была прекрасной сказкой, которая, к сожалению, закончилась в реальности, но осталась в музыке. За все время дуэт выпустил более 20 студийных альбомов, включая испанские версии. Также было продано более 150 миллионов пластинок. Завершить хочется на такой победной ноте. В начале программы мы послушали легендарную «Феличту», но я напомню, что в 82-м году она заняла на фестивале в Сан-Ремо только 2-е место. Но Альбана был бы не Альбана, если бы не довел дело до абсолютного триумфа. И этот триумф случился. Случился спустя 2 года. Уже в 84-м Альбана и Рамина Пауэр снова вышли на сцену фестиваля с песней «Чи сара». По-нашему, «Так и будет». Ну, собственно, была победа. Жюри и зрители единодушно отдали 1-е место светлой, легкой, жизнеутверждающей композиции. На следующей неделе вспомним еще про каких-нибудь талантливых людей. Пишите, про кого хотите услышать вы во всех страницах Retro FM в соцсетях с пометкой «Программа Ю». Не забывайте, что любой выпуск, включая сегодняшний, можно всегда послушать в записи, в подкастах, на сайте retrofm.ru и в нашем мобильном приложении. Меня зовут Юрий Гурьянов. Всем пока!

0: с Юрием Гурьяновым на Ретро-ФМ.
1: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет.
0: Погода на Ретро-ФМ.
2: Добрый день. Сейчас в центре Казани плюс 24. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно с прояснениями. Температура воздуха вечером будет плюс 22 градуса. Ветер северо-восточный, слабый, со скоростью 3 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего дня.
3: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик» «Октаж Инвестстрой».
4: Вот и строится уже четвертый дом жилого комплекса «Алтын-Яр». И со скидкой 700 тысяч рублей до конца августа. Дом мечты на берегу озера «Средний Кабан» с многоуровневым паркингом, собственным бульваром и площадками для отдыха и спорта. «Алтын-Яр». ООО «Специализированный застройщик» «Октаж Инвестстрой». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. 216-68-68.
0: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет. Реклама.

0: Диваны, кухни, гостиные и любая мебель в МУМ. Лазарева 9.
1: Те, кто понимают в японской надежности, выбирают автомобили ГАК. А те, кто выбирают ГАК, покупают их в Диалог Авто. Один из крупнейших автоскладов Татарстана. Разнообразие моделей, комплектации и, конечно, эксклюзивные условия покупки. Выберите свой ГАК у официального дилера ГАК Диалог Авто на Декабристов 79. Не оферта.
2: Гемотест роняет цены на популярные анализы и чекапы. Дикие скидки каждые 2 недели. Успейте проверить здоровье с максимальной выгодой. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 11 по 24 июня крышки елабужские 249 рублей 99 копеек за 50 штук. Находка. Цены песня. Выбор. Праздник. Реклама 0+.
4: Мечтаете о квартире с ремонтом, где пахнет не краской, а жизнью, где каждая деталь продумана и на своем месте? Сувар Строит предлагает квартиры с готовым дизайнерским ремонтом и специальной выгодой до 16%. Сувар Строит. Звоните 207 10 35 207 10 35.
5: Реклама ООО «Суварснани». Застройщик ООО «СС Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Стоимость квартир рассчитывается индивидуально и зависит от выбранной квартиры, условий программы и текущих акций. Не является офертой.
6: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
7: Слышишь этот ритм? Это бьется сердце музыки. Это масштаб, который невозможно остановить. Зивер, Мод, Полина Гагарина, Леонид Агутин и специальный гость — группа «Кино». Ты тоже можешь там оказаться. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Смотри уникальное шоу в прямом эфире Муз-ТВ в 16.00. Только живые эмоции. Будь в движении. Билеты на muzdefistv.ru. 16+.
8: Телефон рекламной службы RetroFM 554 20.
9: RetroFM.

Ну и прежде чем мы начнем этот час приветов и поздравлений, напомню об одной приятности, друзья. Для всех, кто планирует сегодня принять участие в программе «Филичита», за самое интересное оригинальное сообщение я кому-то из вас подарю приглашение на двоих на летнюю вечеринку «Ретро-ФМ», которая пройдет 18 июня на «Корабле» в Москве. Так что креатив от вас, а подарки от нас. Также напомню, что все свои послания вы можете присылать в мессенджер Макс под постом «Филичита». Оставляйте свои приветы. Также на сайте retrofm.ru имеется раздел «Филичита». В нем заполняйте специальную форму и отправляйте. Ну и смс еще принимаем. 5533 номер. Вначале обязательно пишите в RetroFM, и тогда ваше сообщение обязательно до нас долетит. И, собственно, все. Я Тимур Скалов, зовут меня. Всем привет. И классной «Филичиты» всем нам. Поехали. Поехали.

Белинде Карлайл, говорим огромное спасибо. Ну и переходим к вашим приветам, друзья. Передаю привет своему мужу Алексею Анпилову и поздравляю его с юбилеем. Люблю тебя и спасибо, что ты есть в моей жизни, написала жена Саша. Как же Алексею повезло с вами, Александра. Каждому мужчине, уверен, приятно слышать такие слова от любимой женщины. Следующее послание. Всем привет. Поздравляем нашего друга и просто хорошего человека Урузгалиева Тариха. Желаем счастья, здоровья и всего самого наилучшего. Сообщение от друзей Николая Бурбинова и Николая Зленко. Далее, следующее послание. Любимое радио Ретро-ФМ. Громкий, яркий, самый теплый привет моей любимой семье. Маме Ирине, папе Константину, доченьке Улечке и мужу Юрию. Пусть этот день станет маленьким праздником, полным сюрпризов, улыбок и счастливых мгновений. Вы мое счастье, я вас очень сильно люблю. Я в отпуске, чему очень рада. Подпись ваша дочка, мама и жена. Юлия, город Челябинск. Юлия, классного вам отпуска. Следующее послание. Дорогая Феличита, поздравьте, пожалуйста, с днем рождения прекрасную Виолетту Пономаренко из города Ухты. Желаем, чтобы жизнь радовала тебя яркими событиями, надежными друзьями, искренними улыбками. Счастья тебе, удачи во всех начинаниях и море положительных эмоций. Целуем, обнимаем твои родные и близкие. Ретро-ФМ в моем лице.

0: Это Би-Джей Томас, Rain Raps Keep Falling On My Head. Называется композиция после такой летней песни. Конечно же, хочется пожелать им отличного настроения, классного лета и прекрасного отдыха в эти шикарные выходные, которые мы с вами проводим, друзья, в компании на Retro FM. Прямо сейчас следующая порция ваших посланий в программе «Филичита». Цитирую дословно все, что у нас имеется к этой минуте. Добрый день, Филичита. Хотим поздравить с днем рождения Александра из Перми. Саша, ты самый лучший, любимый в мире муж, отец, зять, тесть и... Дедушка, даже в свой день рождения ты трудишься на даче, чтобы облегчить наш труд. Мы все тебя очень любим. Твоя жена Татьяна, дети Иван, Александра, зять Максим и, конечно, теща и тесть. А далее, здравствуйте, любимое радио Retro FM. Сегодня у нашей подруги, дорогой подруги Виктории Кононовой, день рождения. Круглая дата, 2 раза по 25. Классно сказано. Викуша, зайчик, желаем тебе крепкого здоровья, любви, удачи и мира. Прекрасно отдохнуть тебе во Вьетнаме. Вик у нас, оказывается, во Вьетнаме сейчас. Целуем, обнимаем, семья Тимаковых. Виктория, с праздником, с днем рождения. Следующее послание. Здравствуйте, Retro FM. У меня сегодня день рождения, у меня юбилей 45. Поздравьте меня, пожалуйста, Татьяна Москва. Татьяна, я вас поздравляю. Более того, давайте я вам сразу в качестве подарка подарю пригласительный на двоих на летнюю вечеринку Retro FM на корабле, где вас ждут зажигательные хиты, конкурсы, фирменные подарки, самый большой танцпол на Москва-реке. 18 июня Северный речной вокзал, причал номер 1, летняя вечеринка Retro FM, танцы на воде. Не пропустите. Ну и с днем рождения!
1: Ежедневно с 2 до 3.
2: На Retro FM.

0: Итак, давайте познакомлю всю страну с вашими приветами, людьми, которым адресованы эти приветы и поздравления. Привет, Ретро-ФМ. Передаю привет Астраханской области, село Ватажное, напарнику Федоровичу от Ильдара. Сие послание. Далее. Привет, Ретро-ФМ. Поздравьте нашего свояка Минькова Юру из Тольятти. С днем рождения. Желаем ему здоровья, благополучия, успехов в работе и личной жизни, семейного уюта и крепкой жизни, и крепкой дружбы. Живи полной и открытой жизнью. Пусть каждый день приносит радость и счастье. Лапины, Самарская область. Вернемся к вашим приветам через пару минут. Филичита продолжается уже скоро. Новая порция ваших посланий. Далеко не уходите.
1: Реклама. Все сложится с новым кроссовером Тенет Т4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Тенет Т4L. Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
2: Цена действительна на модель Тенет Т4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
3: Зачисляй, храни, трать.
4: Не нужно учить попугая, чтобы запомнить. Зачисляй, храни и трать с ВТБ, чтобы условия были еще лучше. Больше категорий кэшбэка, повышенная ставка по сбережениям и другие преимущества. ВТБ.
5: Врасти с ВТБ на уровнях серебряной и золотой выгоды с лучшим наполнением. Для перехода нужно выполнить 2 из 3 действий. Зачисляй, храни или трать. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
6: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
7: Почему именно фастбэк кроссовер Амода C5? Потому что он красивый и умный. У него невероятный дизайн, который приковывает взгляды. Продвинутая мультимедийная система, комфортные спортивные сиденья и непревзойденная безопасность. Почему именно сейчас? Потому что лето. Пора путешествовать и быть счастливыми. И потому что минимальная цена на Амода C5 всего 2 249 тысяч рублей. Только в июне. Амода C5. Управляй будущим.
8: Подробности у официальных дилеров и на сайте amoda.ru.
9: Этим летом каждая семья должна быть на волне счастья. Забронируйте круиз мечты на лайнере «Астория Гранде» к берегам Турции, Греции, Италии, Египта и Мальты. Утром и днем купание в живописных бухтах, удивительные экскурсии и невероятные маршруты. Вечером выступления ведущих театров и звезд эстрады, увлекательные лекции и танцы до рассвета. Каждый день новые приключения и впечатления на год вперед на «Астория Гранде».
10: Подробности на astoriagrande.com.
11: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
12: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
13: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.

Опа! Давай, давай, даю-даю. Так, в моей бурной клубной молодости кричал MC или диджей с микрофоном на дискотеках. Вот и я здесь сейчас. Опа-опа, давай-давай, даю-даю. И еще полчаса буду раздавать ваши приветы в программе «Филичита». Очередная порция ваших посланий прямо сейчас. Передайте огромный привет в Курск моей любимой жене Золотухиной Маришке. Я ее очень сильно люблю, и все будет хорошо. К сожалению, без подписи, друзья, не забывайте подписываться. Добрый день, Ретро-ФМ. Желаю доброго дня самому лучшему, доброму, лучезарному ведущему Тимуру Соколову. Спасибо большое, очень приятно. Также передаю привет Любочке Волковой из Москвы. Не переживай, с отпуском все будет в порядке. Обязательно поедем этим летом на море, написал Данила из Москвы. Данила, еще раз спасибо за добрые слова. Огромный привет лучшему мужу в мире, Вячеславу. Поздравляю с покупкой автомобиля, мечты сбываются. Давай продолжать вместе мечтать и идти к нашим целям. Твоя любящая супруга Наталья. Всем мира и добра. Наталья, золотая женщина. Золотые слова. Привет, Ретро-ФМ. Поздравляю своего мужа Дмитрия Костина с тем, что у него есть я. Пусть будет здоров и благодарен Вселенной за этот великолепный подарок. И вам, уважаемый ведущий, привет из Казахстана, город Усть-Каменогорск. Подпись Ирина. Ирина, огромное спасибо. Казахстану пламенный привет и пламенный респект. Вы снимаете классное кино. Я прям подсел на ваши сериалы. Очень поучительно и интересно, особенно для молодежи. «Черный двор» посмотрел на днях и был в восторге. В общем, Казахстан, вы молодцы. Вы так держать.

Ну, какая мечта без этого голоса? Это Blue System, Dieter Bohlen, Under My Skin. На Retro FM 14.36 по московскому. Мы продолжаем Филичиту. Свежая порция ваших посланий. Мессенджер Макс под постом Филичита. Оставляйте свои приветы. Лолиту из Дубны. Поздравляем с днем рождения. Жанна, Денис, Ольга, Алиса, Василий написали, приписали. Ура! Мы тоже безумно рады, что у Лолиты день рождения. Поздравляем. Здравствуйте. Хочу передать привет своим любимым сватам Диме и Лене, своему сыночку Косте, внуке Севочке, бабушке Саше и Сонечке. Всех люблю. СНТ Фрезеровец, Московская область, подпись Нина. Далее хочу передать привет моей любимой семье, маме Ольге, папе Евгению, сестре Ирине и любимой девушке Карине от Андрея Гончарова. Всех очень сильно люблю и целую. Привет бате, Олегу, брату Никичу, маме Елене и жене Елене. Также дочери Кире, здесь без подписи. Привет Ларионову Сергею. Ценю, уважаю. Подпись Татьяна. Классно, коротко, лаконично и все по фактам разложила Татьяна. Далее, привет любимое радио. Передаю привет моей Наташеньке. Она на хозяйстве, на даче в Каменке, а я работаю. Не грусти, скоро приеду, а впереди нас ждет отдых на Азове. От Александра из Симферополя сообщение. Далее еще одно послание. Всем наидобрейшего дня. Тимурчик, дорогой любимый, передай, пожалуйста, поздравления с днем рождения в город Электрогорск Татьяне Михайловне Трошиной. Дорогая Танечка, желаем здоровья, счастья, благополучия, огромного урожая. Ждем в гости. Подпись Иришка и Валюшка Беловы. Татьяна Михайловна, с праздником.

0: Наш поезд под названием «Филичита» продолжает свое движение. Ну, а я продолжаю читать ваши сообщения. Добрый день, любимое радио. Хочу передать привет своей любимой мамочке, Татьяне Ларкиной из Томска. Люблю и скучаю. Ты самое лучшее. Спасибо, Ретро-ФМ. Это от Натальи. Еще одно послание. Здравствуйте, любимое радио. Меня зовут Николай. Я из города Ногинск. Мне сегодня 45. Можете меня поздравить с днем рождения? Конечно, можем, Николай. Поздравляю вас с днем рождения. Ну и, как говорится, счастья, радости желаю. Отличного вам дня, прекрасного вечера праздничного. С днем рождения.
1: Утреннее шоу. Первая смена. Каждое буднее утро с 7 до 11 на Ретро-ФМ. Первая смена. Свежие новости, море позитива, крутые розыгрыши, шикарные призы и самая бодрящая музыка. Ведущие Саша Светлов и Рита Субботина. Первая смена.
2: Реклама. Выгода 20% на квартиры в жилом комплексе «Феномен будущего». Уютные студии, просторные квартиры с гардеробными и постирочными, террасы и балконы с видом на Волгу. «Феномен будущего». Жизнь на высоте.
3: Подробнее на феномен.дефис.кзн.ру. Застройщик ООО «СЗ-Тектум-1». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Квартиры приобретаются на стадии строительства по договору долевого участия.
4: В Центре планирования имплантации зубов «Анатомия улыбки» до конца месяца акция «Имплант Остем» с циркониевой коронкой за 57 810 рублей под ключ. Улыбнись успеху сегодня.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Обширная база квартир, домов и новостроек. Ищешь жилье? Заходи на этажи.ком. Твой новый дом начинается здесь. 12+.
7: ООО «Этажи Казань». ОГРН 117-169-008-3289. Казань.
8: Где участок выбрать?
9: Какой фундамент?
8: Какой кирпич?
9: Сколько это вообще стоит?
10: Можно проще.
11: Честный застройщик строит загородные дома комфорт-класса. Все уже придумано.
12: Телефон 239-31-31. Честныйзастройщик.рф.
13: Ретро-ФМ теперь еще ближе. Подключайте Радиохаб.
14: Бесплатный плеер в нашем телеграм-канале.
13: Лучшая музыка, любимые ведущие, популярные шоу.
14: Не выходя из мессенджера и не отрываясь от общения.
13: Переходите в телеграм-канал Ретро-ФМ, запускайте Радиохаб
14: и слушайте наш эфир, где бы вы ни находились.
15: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ в Казани. 554-20.

0: невозможно не подпевать. Это Be My Lover от La Bouche. Ла-ла-ла. Поем вместе. Ну и читаем ваше сообщение. Друзья, любимая Феличита, передаю привет дедушке Косте, бабушке Ирине, любимым родителям Юрию и Юлии, приправленные нежностью, посыпанного улыбками, запеченного в духовке любви. Вот так креативно. Пусть этот день будет таким же теплым и аппетитным, как домашний пирог. Обнимаю. Дочка, внучка, Ульянка. Челябинск, солнце вам и тепла побольше. Ульяночка, вы большая, молодец. Привет, Ретро-ФМ, мы на даче. Идет ливень, работать невозможно, зато топится банька. Скоро будем париться. Летом не бывает плохой погоды, всегда можно найти чем заняться. Это правда. Всем отличного настроения и оптимизма. Игорь и Елена, город Сызрань на Волге. Игорь и Елена, спасибо вам за ваше сообщение. Вот прям теплом от него веет, тоже захотелось к вам в Сызрань, в баньку. Здравствуйте, дорогой радио Ретро-ФМ. Любимая Феличита, передайте привет моему мужу Виктору Блинову, который слушает вас на рыбалке. Привет из Ростова-на-Дону от Натальи. Виктору хорошего клёва, раз уж на рыбалке. Передайте привет, пожалуйста, Сергею Москотину от любимой жены Любаши. Желаю успеха в его нелегком деле. Люблю, целую. Дальше он сам знает. Я тоже хочу знать, что там дальше. А дальше следующее сообщение. Друзья, передайте привет любимому мужу Сергею Кудрявцеву. Удачи тебе в установке стиральной машины на даче. Ты мой заботливый. Сообщение прислала Оксана. Еще одно послание. Добрый день. Поздравьте, пожалуйста, моего мужа Сорокина Михаила с юбилеем. Ему сегодня 55 лет. Я его очень сильно люблю. Желаю здоровья, сил, удачи, благополучия, исполнения всех желаний. Жена Лена, Ретро-ФМ присоединяется.
1: Оставляйте ваши приветы и поздравления на сайте

0: Привет, Ретро ФМ. Большой пламенный привет моим девочкам. Мы на грядках и всем, кто в садах и огородах. Пламенный привет от Ольги из Воткинска. Далее, привет, Феличита. Прошу передать для меня и моей мамы в город Томск хорошую песню в честь нашего примирения. Заранее большое спасибо. Вам, Тимур, хорошего настроения и удачи. Подпись Вика. Вика, все взаимно и вам классного летнего настроения. Песен отличных у нас впереди еще будет очень много. I want you back. Вот, к примеру...
1: Ретро ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро ФМ.
2: Добрый день. Сейчас в центре Казани плюс 24. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно с прояснениями. Температура воздуха вечером будет плюс 22 градуса. Ветер северо-восточный слабый со скоростью 3 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро ФМ желает вам хорошего дня.
3: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик» «Октаж Инвестстрой».
4: Освободите жилое пространство в квартире. Даже небольшая площадь подарит новые возможности для хранения. Выгодные цены на кладовые помогут сделать вашу квартиру просторнее. Жилой комплекс «Алтын-Яр». Кладовые от 2 квадратных метров. Пожарная сигнализация и надежные двери. Дом сдан. Жилой комплекс «Алтын-Яр». 216-69-69. 216-69-69.
1: Ретро FM для слушателей старше 12 лет. Реклама.
5: Ищете уютное место для дня рождения?
6: Или теплых семейных встреч?
5: Семейное кафе «Тренди».
6: Вкусно, уютно для всех.
7: Семья всегда будет в тренде.
5: Тренди.рф.
8: Бронь столов 225-44-33.
9: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
10: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 11 по 24 июня колбаса «Ароматная россиянка» 199 рублей 99 копеек за килограмм. Находка, цены, песня, выбор, праздник. Реклама 0+.
11: Изысканный ресторан у вас дома, в офисе и даже на даче. Вкусное халяль-меню с красивой подачей. Берем заказы даже за 2 часа до прихода гостей. Звоните 203-45-00. Кейтеринг Айгуль Усмановой.
12: ИП Усманов ЛМ. ОГРНП 31-80-28-00-11-88-67.
1: Телефон рекламной службы Ретро FM 500-54-20.

0: Nothing's gonna stop me now. Ничто не остановит нас в желании танцевать и веселиться в компании Retro FM и отдыхать именно так, как нам хочется. А хочется нам всем отдыхать по-разному. Кто-то мечтает о море, кто-то прекрасно себя чувствует на дачных грядках, ну а кто-то просто лежит или ставит ленту в телефоне. Любителей такого отдыха, уверен, тоже много. Главное здесь без фанатизма, как в принципе и во всем. Samantha Fox на Retro FM только что, далее команда Европы и дуэт Виктора Салтыкова с Татьяной Овсиенко, а еще Тина Тернер с одним из лучших своих хитов, которым по праву может называться песня «The Best». Через пару минут ее услышим. Меня зовут Тимур Соколов. Приветствую и желаю всем вам хорошего отдыха.
1: Шоу «Дорогие гости» на Ретро-ФМ.
2: С Максимом Ковалевским.
3: На этой неделе у меня в гостях актер театра и кино Андрей Кайков. Он согласился ответить на ваши занимательные вопросы и проиграть свои деньги. Сколько и кому он проиграет, узнаем уже в это воскресенье. А я жду ваши вопросы на сайте retrofm.ru.
1: Шоу «Дорогие гости».
2: Каждое воскресенье в час дня.
1: На Ретро-ФМ.
2: Реклама.
4: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L. Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
5: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
6: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».

0: Круглосуточно.ру.
1: 6+. Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
2: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
3: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
4: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
5: Интернет-поток RetroFM Sanremo. Это любимые итальянцы непрерывно и без рекламы. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM Sanremo. 12+.

0: Да, жизнь должна быть сладкой, независимо от того, что в ней происходит. Candyman – легендарный хит от лысого дядьки и сексуальной девчонки из группы Aqua. Далее о девчонках споет Женя Белоусов. 15:42 уже в столице. Продолжаем отдыхать и наслаждаться выходными.
1: Реклама. Опа-па-па, понеслась, родная. Двигатель 192 лошадиных силы, 7-ступенчатый робот, расход 8,6 литров на 100 километров. Havail FC-Mix с выгодой до 300 тысяч рублей в Канавто. Полный привод и интеллектуальные системы. Havail Канавто. Оренбургский тракт 209-230-30-30. Предложение действительно для автомобилей Havail FC-Mix 2026 года выпуска. Модельный год 2025. При покупке кредит. Паузбербан. Срок акции до 30 июня 2026 года. Не оферта. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Настоящий водитель всегда бережет себя и машину. Настоящий водитель никогда не выезжает на железнодорожный переезд, не убедившись, что это безопасно. Российские железные дороги говорят спасибо настоящим водителям и предупреждают: будьте внимательны на железнодорожных переездах. Помните, чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь, одно мгновение.
3: Нам 20 лет, и мы дарим миллион! «Диалог Авто» запускает грандиозный розыгрыш подарков в честь 20-летия. Сертификаты на путешествия, гаджеты Apple, PlayStation и многое другое разыграем среди наших клиентов. Акция действует с 18 мая по 30 июня 2026 года. Подробности об организации акции, правилах ее проведения, количество призов, выигрыш, срок, месте и порядке получения уточните на сайте dialogauto.ru. Призовой фонд на сумму 1 миллион рублей.
4: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
5: Бесконечно можно смотреть на три вещи.
6: Нет.
5: Как Филипп Киркоров выбирает наряд. Как Николай Басков шутит. И как артисты борются за заветную тарелку. 6 июня мы посмотрим на это вместе. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ-2026. Движение. Голосуй на muztv.ru и смотри прямую трансляцию в 16:00 на Муз-ТВ. Категория 16+.
7: Заправляйся снова выгодно. На АЗС «Силиком» снижение цен на топливо без компромиссов по качеству. Заезжай и убедись сам. АЗС «Силиком».
8: Вечеринка.
9: Ровно в 21:00.
10: Лучшие танцевальные хиты
9: в неповторимом миксе.
10: Вечеринка «Ретро-ФМ».

0: Три Кэсли, Together Forever.
1: До 7 вечера будет длиться. Есть музыка в новый музыкальный час.
2: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
3: Добрый день. Сейчас в центре Казани плюс 24. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно с прояснениями. Температура воздуха вечером будет плюс 22 градуса. Ветер северо-восточный, слабый, со скоростью 3 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего дня.
4: Спонсор программы – жилой комплекс «Янолив». Застройщик ООО «СЗПСК СМУ-88».
5: Представьте, жить в городе и у воды. Представьте всю широту Волги в окнах вашей новой квартиры. Представьте 12 километров благоустроенной набережной для прогулок и занятия спортом. Коллекция квартир с террасами для тех, кто ценит подлинное искусство жизни.
6: Застройщик ООО «Специализированный застройщик ПСК СМУ-88». Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: «Янолив». Жилой комплекс на берегу Волги.
2: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
7: Реклама.

0: Диваны, кухни, гостиные и любая мебель в МУМ. Лазарева 9.
1: Цены, вы куда? Куда еще ниже? С 11 по 24 июня квас «Желтая бочка» 129 рублей 99 копеек за 2,5 литра. Находка, цены, песня, выбор, праздник. Реклама 0+.
2: Мечтаешь о белоснежной улыбке и ровных, красивых и здоровых зубах? Тогда эта информация для тебя. В стоматологии НЖ брекеты Damon Gyu всего 110 тысяч рублей за обе челюсти. Стоматология НЖ на Дорадского 4 и Восстания 42. Подробности 590-1000.
3: Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста. Акция до конца месяца.

0: Ветер. Moves Like a Jagger, Maroon 5 и Кристина Агилера здесь уже совсем скоро, а чуть раньше Стиви Вандер и его легендарная I Just Called to Say I Love You.
1: Реклама.
2: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
3: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: 6+.
2: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке.
3: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организации и правилах проведения акций, партнерах акций, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
4: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
5: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
6: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно...

0: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: Вечное премиальное обслуживание «Альфа-Онли» от Альфа-Банка. Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. «Альфа-Онли». АО «Альфа-Банк».

0: Одна из главных составляющих детства – это, конечно же, игры. И участвуя в шоу «Дорогие гости» на Ретро-ФМ, его участники зачастую тоже ведут себя как дети и дают волю своим искренним положительным эмоциям, которые просто невозможно сдержать. В это воскресенье в шоу «Дорогие гости» придет актер театра и кино, звезда шоу «Шесть кадров» Андрей Кайков. Не пропустите программу в 13.00. Будет, как всегда, интересно. Ну и не забудьте задать свой вопрос, за который можете, кстати, получить деньги. Подробности читайте на сайте retrofm.ru.
1: Реклама. Выгода 20% на квартиры в жилом комплексе. Феномен будущего. Уютные студии, просторные квартиры с гардеробными и постирочными, террасы и балконы с видом на Волгу. Феномен будущего. Жизнь на высоте.
2: Подробнее на феномен-дефис-кзн.ру. Застройщик ООО «Созатектум-1». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Квартиры приобретаются на стадии строительства по договору долевого участия.
3: В центре планирования имплантации зубов «Анатомия улыбки» до конца месяца акция. Имплант «Остем» с циркониевой коронкой за 57 810 рублей под ключ. Улыбнись успеху сегодня.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Осталось родить сына или дочку. Ваш частный дом построит честный застройщик, а дерево в подарок. Подробности по телефону 239-31-31.
6: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» в Казани. 554-20.

0: Every time you go away. Каждый раз, когда от нас уходит очередной музыкальный час, становится немножко грустно, но грусть — это во благо, друзья. Она дает нам понимание того, что жить нужно здесь и сейчас и наслаждаться каждой минутой этой прекрасной жизни. Столицы Тимур Соколов у микрофона. Приглашаю всех в новый отрезок времени.
1: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: Добрый вечер. Сейчас в центре Казани плюс 22. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно с прояснениями. Температура воздуха завтра будет плюс 25 градусов. Ветер юго-восточный слабый со скоростью 2 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего вечера.
3: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик» «Октаж Инвестстрой».
4: Ищите идеальное место для вашего бизнеса? Коммерческие помещения в жилом комплексе «Алтын-Яр» в Приволжском районе. Первая линия. Отдельный вход и удобные подъездные пути. От 230 тысяч рублей за квадратный метр. Дом сдан. Рассрочка от застройщика. Жилой комплекс «Алтын-Яр». 216-69-69. 216-69-69.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
5: Опа-па-па, понеслась, родная.
6: Двигатель 192 лошадиных силы, 7-ступенчатый робот, расход 8,6 литров на 100 километров. Havail FC-Mix с выгодой до 300 тысяч рублей в Канавто.
7: Полный привод и интеллектуальные системы.
6: Havail Канавто. Оренбургский тракт 209-230-30-30. Предложение действительно для автомобилей Havail FC-Mix 2026 года выпуска. Модельный год 2025. При покупке кредит. Пауз Сбербанк. Срок акции до 30 июня 2026 года. Не оферта.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Те, кто понимают в японской надежности, выбирают автомобили ГАК. А те, кто выбирают ГАК, покупают их в Диалог Авто. Один из крупнейших автоскладов Татарстана. Разнообразие моделей, комплектаций и, конечно, эксклюзивные условия покупки. Выберите свой ГАК у официального дилера ГАК Диалог Авто на Декабристов 79. Не оферта.
10: Представьте дом, в котором хочется жить, где встречаются рассветы, строятся планы, вырастают поколения. Субар строит, превращает такие мечты в реальность. Ведь мы строим не просто жилье, а создаем среду для вашей лучшей жизни. Ваша история начинается здесь, в жилых комплексах от Субар строит. Телефон 207-1035. 207-1035.
11: Реклама. ООО «Субар» с нами. Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
12: Привет, я Азат Назмудинов, основатель сети Кастабэй. Мы кормим комфортной татарской едой, быстро, сытно и с душой. Это вкус, который вас не подведет, потому что Кастабэй любят все. Ждем вас в гости.
13: Выпускной на носу, а гардероб пуст? Не паникуй! В ТЦ «Порт» огромный выбор одежды и обуви по выгодным ценам. Все в одном месте. Все для твоего праздника.
14: ТЦ «Порт». Оренбургский тракт 158. Остановка РКБ.
15: Раньше я очень боялась показывать свои зубки врачам, а теперь мне ни капельки не страшно, ведь они такие добрые.
16: Мы лечим зубы детям и взрослым с применением седации и общего наркоза. Без боли, без страха. Стоматология НЖ на Адаратского 4. Приветливые врачи, детская игровая комната. Уютно, как дома. 590-1000.
17: Применяется комбинированный ингаляционный наркоз. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
18: За летом и подарками в Аквазар. Стильный динобрелок в подарок каждому ребенку с билетом на полный день. Аквапарк «Аквазаврия» на Гафури 46. Подробности акции и сроки ее действия по телефону 843 5700 900 0+.

0: Никакой печали сегодня, только отличное настроение, только лучшая музыка, которая может вызывать в нас весь спектр чувств и эмоций, в том числе и романтичных. Как это произошло, к примеру, с песней про Мадонну от Александра Серова. Дальше бередить струны нашей души будут Шера Сисикейч, а еще Андрей Губин и команда Village People. 17.17 уже в столице. Всем отдыхающим в компании Retro FM пламенный привет. Меня зовут Тимур Соколов. Доброго вам вечера.
1: Реклама.
2: Вечное премиальное обслуживание. Альфа-онли от Альфа-банка. Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. Альфа-онли. АО «Альфа-банк».

0: еще готовьте креветки Вичи на гриле. Покупайте выгодно в магазинах вашего города. Могут быть ограничения. Уточняйте подробности в точках продаж.
1: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».

Нет, я не плачу и не рыдаю. На все вопросы я открыто отвечаю, что наша жизнь — игра, и кто ж тому виной, что я увлекся этой игрой. И перед кем же мне извиняться? Мне уступают, я не смею отказаться. И разве мой талант и мой душевный жар не заслужили скромности?

И согласитесь, какая прелесть мгновенно в яблочко попасть, почти не целясь. Орлиный взор, напор, изящный поворот, и прямо в руки запретный плод. О, наслаждение! Скользить по краю. Замрите, ангелы, смотрите, я играю. Моих грехов разбор оставьте до поры. Вы отцы.

Я не разбойник и не апостол. И для меня, конечно, тоже все непросто. И очень может быть, что от забот моих я посидею раньше остальных. Но я не плачу и не рыдаю, хотя не знаю, где найду, где потеряю. И очень может быть, что на свою беду я потеряю

0: помимо того, что Sting создает и поет вот такие проникновенные песни, которые становятся хитами на долгие года, этот исполнитель в настоящее время активно занимается йогой и находится, по его словам, в полном дзене самим собой. А это, друзья, говорит о том, что, возможно, уже скоро Sting порадует нас своими новыми работами. Как говорится, ждем с нетерпением. Ну а пока ждем, послушаем Ким Уайлд и Юру Шатунова уже через несколько минут здесь, на Ретро-ФМ.
1: Реклама.
2: Обширная база квартир, домов и новостроек. Ищешь жилье? Заходи на этажи.ком. Твой новый дом начинается здесь. 12+.
3: ООО «Этажи Казань». ОГРН 117-169-008-3289. Казань.
4: В центре планирования имплантации зубов «Анатомия улыбки» до конца месяца акция. Имплант «Остем» с циркониевой коронкой за 57 810 рублей под ключ. Улыбнись успеху сегодня.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» 554-20.

0: You Came, ты пришел, поет Ким Вайлд, намекая нам на новый час, который обещает быть прекрасным, если, конечно, мы сами этого захотим. Ведь, как мы помним, каждый сам кузнец своего счастья. Ну, а в субботу, мне кажется, счастливы абсолютно все. Даже я, человек, который работает, когда все отдыхают.
1: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: Добрый вечер. Сейчас в центре Казани плюс 22. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно с прояснениями. Температура воздуха завтра будет плюс 25 градусов. Ветер юго-восточный слабый со скоростью 2 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего вечера.
3: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик» «Октаж Инвестстрой».
4: Сделайте правильный шаг к безопасности вашего автомобиля уже сегодня. Ваше машиноместо в сданном многоуровневом паркинге жилого комплекса «Алтын-Яр» в Приволжском районе. Современная система видеонаблюдения, круглосуточная охрана и всего от 620 тысяч рублей. Рассрочка от застройщика. Машиноместо в жилом комплексе «Алтын-Яр». Дом сдан. 216-69-69.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
5: Ищете уютное место для дня рождения?
6: Или теплых семейных встреч?
5: Семейное кафе «Тренди».
6: Вкусно, уютно для всех.
7: Семья всегда будет в «Тренди».
5: Тренди.рф.
8: Бронь столов 225-44-33.
9: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
10: Изысканный ресторан у вас дома, в офисе и даже на даче. Вкусное халяль-меню с красивой подачей. Берем заказы даже за 2 часа до прихода гостей. Звоните 203-45-00. Кейтеринг Айгуль Усмановой.
11: ИП Усманов ММ. ОГРН ИП 31-80-28-00-11-88-67.
1: Интернет-поток Ретро-ФМ 70-е. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток Ретро-ФМ 70-е. 12+. Телефон рекламной службы Ретро-ФМ в Казани. 554-20.

0: Ну, когда еще, как не на выходных, совершать путешествие в другую реальность, а именно в город, который не найдет ни один навигатор, а все потому, что его просто-напросто нет ни на одной карте Земли. А есть он только в голове Владимира Преснякова, который вернул нас в детство и напомнил о прекрасном фильме «Выше радуги». Пересмотреть его, кстати, я рекомендую абсолютно всем, и взрослым, и детям. Из прекрасной сказки возвращаемся в реальность, где нас уже ждут Диспина Ванди, Игорь Корнелюк и Джо Кокер. Меня зовут Тимур Соколов. Всем вам желаю приятного вечера в компании Ретро-ФМ.
1: Шоу «Дорогие гости» на Ретро-ФМ.
2: С Максимом Ковалевским.
3: На этой неделе у меня в гостях актер театра и кино Андрей Кайков. Он согласился ответить на ваши занимательные вопросы и проиграть свои деньги. Сколько и кому он проиграет, узнаем уже в это воскресенье. А я жду ваши вопросы на сайте retrofm.ru.
1: Шоу «Дорогие гости».
2: Каждое воскресенье в час дня.
1: На Ретро-ФМ.
2: Реклама.
4: Джак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Восьмиступенчатый автомат. 224 лошадиные силы. От 3 619 000 рублей. Джак Т9.
5: Победитель премии «Внедорожник года 2025». Цена указана с учетом выгоды программы специального предложения. Подробности у дилеров и на jackcar.ru.
6: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране. И раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».

0: Либо скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция действует 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
1: Когда совсем не тянет оплачивать связь деньгами, начинаешь тянуть время, резину и даже кота за хвост. Может, тогда связь за спасибо? Да пожалуйста! Оплачивайте до 99% стоимости тарифа Сбермобайла бонусами спасибо. ООО «Сбербанк Телеком» ГРН 116-77-46-30-54-30, город Москва. Остаток стоимости тарифа оплачивается рублями. Предложение для участников программы «Сберспасибо» оказывает АО «ЦПЛ» при авторизации по «Сбер-ID». Подробнее «Сбермобайл.ру».
2: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке.
3: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.

0: еще готовьте креветки Вичи на гриле. Покупайте выгодно в магазинах «Лента». Могут быть ограничения. Уточняйте подробности в точках продаж.
1: Вечное премиальное обслуживание «Альфа Онли» от «Альфа-банка». Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. «Альфа Онли». АО «Альфа-банк».
2: Этим летом каждая семья должна быть на волне счастья. Забронируйте круиз мечты на лайнере «Астория Гранде» к берегам Турции, Греции, Италии, Египта и Мальты. Утром и днем купание в живописных бухтах, удивительные экскурсии и невероятные маршруты. Вечером выступления ведущих театров и звезд эстрады, увлекательные лекции и танцы до рассвета. Каждый день новые приключения и впечатления на год вперед на «Астория Гранде». Подробности на astoriagrande.com.

0: Пух, жара, июль.
1: Я вот все задаюсь вопросом, почему у Иванушек в этой песне тополиный пух летит в июле, тогда как на самом деле это обычно происходит в июне. Ну, да ладно, как говорится, из песни слов не выкинешь, да и тем более песня очень хорошая, очень много приятных воспоминаний с ней связано, и за это Иванушкам огромное спасибо. Дальше будет еще одна хорошая песня, которая, уверен, понравится всем девушкам по имени Настя.
2: Реклама. Выгода 20% на квартиры в жилом комплексе «Феномен будущего». Уютные студии, просторные квартиры с гардеробными и постирочными, террасы и балконы с видом на Волгу. «Феномен будущего». Жизнь на высоте.
3: Подробнее на феномен-дефис-кзн.ру. Застройщик ООО «СЗ-Тектум-1». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Квартиры приобретаются на стадии строительства по договору долевого участия.
4: Где участок выбрать?
5: Какой фундамент?
4: Какой кирпич?
5: Сколько это вообще стоит?
6: Можно проще. Честный застройщик строит загородные дома комфорт-класса. Все уже придумано. Телефон 239-31-31. Честныйзастройщик.рф.
7: Шоу «Дорогие гости»
8: на Ретро-ФМ.
7: Максим Ковалевский задает знаменитостям ваши каверзные вопросы.
8: Автор лучшего вопроса получает деньги.
7: «Дорогие гости».
8: Воскресенье, час дня.
7: Подробности на retrofm.ru.
9: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» в Казани. 554-20.

0: у нас хоть и не Африка, но тоже очень жарко. Не знаю, как вам, а мне такая погода по душе. Все-таки лето, я считаю, должно быть летом жарким, знойным и максимально солнечным. Так что наслаждаемся этими днями под жаркие ритмы ретро-ФМ. Далее эти ритмы для вас будет ставить Руслан Романов. Я, Тимур Соколов, прощаюсь до завтра. Пока.
1: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: Добрый вечер. Сейчас в центре Казани плюс 22. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно с прояснениями. Температура воздуха завтра будет плюс 25 градусов. Ветер юго-восточный слабый со скоростью 2 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего вечера.
3: Спонсор программы «Жилой комплекс Адали». Застройщик ООО «ССМУ 88 недвижимость».
4: Что важно при выборе квартиры? Расположение, уютный и безопасный двор, высокие потолки и грамотные планировки. Все это есть в «Адали» от «СМУ 88» в шаге от метро «Горки». Внутри приватный двор с коворкингом и кинопроектором, потолки от 2,9 метров и эргономичные планировки. Застройщик ООО «ССМУ 88 недвижимость». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Выберите свою квартиру на smu88.ru.
1: Ретро FM для слушателей старше 12 лет. Реклама.
5: Те, кто понимают в японской надежности, выбирают автомобили ГАК. А те, кто выбирают ГАК, покупают их в Диалог Авто. Один из крупнейших автоскладов Татарстана. Разнообразие моделей, комплектаций и, конечно, эксклюзивные условия покупки. Выберите свой ГАК у официального дилера ГАК Диалог Авто на Декабристов 79. Не оферта.
6: Привет, я Азат Назмутдинов, основатель сети Кастабэй. Мы кормим комфортной татарской едой. Быстро, сытно и с душой. Это вкус, который вас не подведет, потому что Кастабэй любят все. Ждем вас в гости.
7: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L теперь в продаже. Подробности уточняйте в официальном дилерском центре Tenet Dialog Auto или на сайте tenetdialogauto.ru.
8: Роняем цены на газ на АЗС и Реком. Без компромиссов в качестве. Только чистое топливо и честный объем. Проезжайте больше, платите меньше. И Реком. Если газ, то у нас.
9: За летом и подарками в Аквазаврию. Стильный динобрелок в подарок каждому ребенку с билетом на полный день. Аквапарк Аквазаврия на Гафури 46. Подробности акции и сроки ее действия по телефону 843-5700-900+.
10: Успех начинается с правильного выбора. Ретро-ФМ – один из лидеров отечественного радиовещания. Ваша реклама на Ретро-ФМ – это возможность донести свое уникальное предложение до взрослой, образованной и платежеспособной аудитории. Наши слушатели знают, чего хотят, и всегда выбирают лучшее. Они открыты новому, ценят качество, свое время и комфорт. Расскажите им о себе. Присоединяйтесь к рекламодателям Ретро-ФМ и достигайте новых высот.

0: Вот и мы всех наших слушателей любим очень даже сколечко темными ночами, солнечными днями, в будни или на выходных. Ждем всех вас, друзья, с распростертыми объятиями, вот прямо как сейчас. Как говорится, всех обнял, приподнял. Руслан Романов с этого часа с вами. И споем, и станцуем. В общем, все то, что требует ваша душенька, субботним летним вечерком ожидается в нашем эфире. Далее группа Стаса Намина, дуэта «Таван», Леонид Агутин и Лайонел Ричи. Буквально через несколько минут, 19:17, точное столичное. Пламенный вам привет и отличного настроения.
1: Реклама.
2: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке.
3: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе правил проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
4: Ретро-ФМ. Наш сайт retrofm.ru. Мы есть ВКонтакте, Максе и Одноклассниках. Будь в курсе наших событий. 12+.

0: Ну, вообще, то, что с Африкой нас объединяло, в частности, взять летний зной, настоящая жара, вот уже и обходят столичный регион стороной. На смену им пришли июньские ливни и дожди. Ну, что скажешь, вот оно, непостоянство погоды. Зато, друзья мои, на Ретро-ФМ все более чем стабильно. Возьмите хотя бы наше знаменитое шоу «Дорогие гости» с Максимом Ковалевским, которое выходит в эфир каждое воскресенье в 13:00. Напомню, звездам шоу-бизнеса, кино, телевидения, спорта приходится отвечать на неожиданные и смешные зачастую вопросы, которые присылаете вы, слушатели Ретро-ФМ. И если дорогой гость отвечает неверно, то можно заработать приличную сумму денег. Оставляйте ваши вопросы на сайте retrofm.ru, а уже завтра, кстати говоря, в шоу «Дорогие гости» придет актер театра и кино, звезда шоу «Шесть кадров» Андрей Кайков. Не пропустите, включайте Ретро-ФМ в 13:00. Скучно не будет.
1: Реклама. Гемотест роняет цены на популярные анализы и чекапы. Дикие скидки каждые 2 недели. Успейте проверить здоровье с максимальной выгодой. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Утреннее шоу. По будням с 7 до 11 на Ретро-ФМ. Ведущие Саша Светлов и Рита Субботина. Ретро-ФМ.
3: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ в Казани. 554-20.

0: Вероятно, друзья, субботний вечер не оправдал ваших ожиданий относительно погоды. Может быть такое, но вот в плане музыкальном вы точно не разочаруетесь, если настроены на лучшую музыку, проверенную временем, а значит на Retro FM. 19:55, точное столичное время.
1: Retro FM Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: Добрый вечер. Сейчас в центре Казани плюс 22. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно с прояснениями. Температура воздуха завтра будет плюс 25 градусов. Ветер юго-восточный слабый со скоростью 2 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего вечера.
3: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик» «Октаж Инвестстрой».
4: Вот и строится уже четвертый дом жилого комплекса «Алтын-Яр». И со скидкой 700 тысяч рублей до конца августа. Дом мечты на берегу озера «Средний Кабан» с многоуровневым паркингом, собственным бульваром и площадками для отдыха и спорта. «Алтын-Яр». ООО «Специализированный застройщик» «Октаж Инвестстрой». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. 216-68-68.
1: Retro FM для слушателей старше 12 лет. Реклама.
5: Раньше я очень боялась показывать свои зубки врачам, а теперь мне ни капельки не страшно, ведь они такие добрые.
6: Мы лечим зубы детям и взрослым с применением седации и общего наркоза. Без боли, без страха. Стоматология НЖ на Адаратского 4. Приветливые врачи. Детская игровая комната. Уютно, как дома. 590-10-00.
7: Применяется комбинированный ингаляционный наркоз. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Retro FM теперь еще ближе. Подключайте Radio Hub. Бесплатный плеер в нашем телеграм-канале. Лучшая музыка, любимые ведущие, популярные шоу. Не выходя из мессенджера и не отрываясь от общения. Переходите в телеграм-канал Retro FM, запускайте Radio Hub и слушайте наш эфир, где бы вы ни находились. Телефон рекламной службы Retro FM в Казани. 554-20.

кстати сказать, прохладная летняя ночь, которая упоминается в этой захватывающей истории, ожидает и жителей столичного региона, в том числе. Жара отступила, друзья. Но в нашем эфире по-прежнему жарко, впрочем, как всегда. Только лучшей музыкой украшаем мы вечер этой субботы. Далее Лиан Росс, песня из фильма «Бриллиантовая рука», «Таркан» и дуэт «Modern Talking». 20:17 в Москве.

0: Реклама.
1: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке.
2: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.

0: Самарсом.
1: Только лето.
2: Только ретро-ФМ.
3: В темно-синем лесу, где трепещут осины, где с дубов колдунов облетает листва, на поляне траву зайцы в полночь косили, и при этом

Боимся мы волка и сову. Дело есть у нас, в самый жуткий час мы волшебную косим трын-траву. А дубы-колдуны что-то шепчут в тумане, у поганых болот чьи-то тени встают. Косят зайцы траву, трын-траву на поляне.

молву. Храбрым станет тот, кто три раза в год в самый жуткий час косит трынь траву. А нам все равно, а нам все равно, станем мы храбрей и отважнее льва.

0: в списке дядь, который на работе в субботу вечером, и ваш покорный слуга. Руслан Романов меня зовут. Пламенный привет всем тем, кто трудится по тем или иным причинам. Ну и отдельное приветствие, конечно же, отдыхающим. Выходные продолжаются для подавляющего большинства наших сограждан, что, в общем-то, логично и правильно, на мой взгляд. 20 часов 42 минуты, время московское. Совсем скоро в нашем эфире Игорь Корнелюк и группа Ace of Base через несколько минут на Retro-FM.
1: Реклама. Опа-па-па, понеслась, родная. Двигатель 192 лошадиных силы, 7-ступенчатый робот, расход 8,6 литров на 100 километров. Havail FC-Mix с выгодой до 300 тысяч рублей в Канавто. Полный привод и интеллектуальные системы. Havail Канавто. Оренбургский тракт 209-230-30-30. Предложение действительно для автомобилей Havail FC-Mix 2026 года выпуска. Модельный год 2025. При покупке кредит. Пауз Сбербанк. Срок акции до 30 июня 2026 года. Не оферта. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Гемотест роняет цены на популярные анализы и чекапы. Дикие скидки каждые две недели. Успейте проверить здоровье с максимальной выгодой. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Новый Джетур за 1 970 000 рублей при наличном расчете. Да-да, вы не ослышались. 1 970 000 рублей за новый Джетур при наличном расчете. Только надо успеть в Диалог Авто. Ведь количество строго ограничено. Джетур Диалог Авто. На декабристов.
4: Стоимость указана за автомобиль Джетур Дэшинг 2026 года выпуска в комплектации Комфорт.
3: Не оферта.
5: Слышишь это? Это не финал чемпионата. Это громче. Это премия Муз-ТВ 2026 движение. Масштаб, шоу, суперзвезды. И только один вопрос. Кто соберет заветные тарелки? 6 июня. Лайф-арена. Смотри прямую трансляцию на Муз-ТВ в 16:00 и окажись там, где главный всегда остается музыка. Категория 16+.
6: За летом и подарками в Аквазаврию. Стильный динобрелок в подарок каждому ребенку с билетом на полный день. Аквапарк Аквазаврия на Гафури 46. Подробности акции и сроки ее действия по телефону 843-5700-900+.
7: В Центре планирования имплантации зубов «Анатомия улыбки» до конца месяца акция. Имплант «Остем» с циркониевой коронкой за 57 810 рублей под ключ. Улыбнись успеху сегодня.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

что я мог сказать в ответ? Вот билет на балет, на трамвай билета

0: К нашей компании присоединяется Сиси Кетч. В настоящий момент на Ретро-ФМ одно из ее произведений. 20:55, время точное столичное. Друзья, это означает только одно, что через несколько минут в нашем эфире стартует уникальный микс из танцевальных суперхитов. Все это называется вечеринка Ретро-ФМ, а значит, до полуночи будем танцевать.
1: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: Добрый вечер. Сейчас в центре Казани плюс 22. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно с прояснениями. Температура воздуха завтра будет плюс 25 градусов. Ветер юго-восточный слабый со скоростью 2 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего вечера.
3: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик» «Октаж Инвестстрой».
4: Освободите жилое пространство в квартире. Даже небольшая площадь подарит новые возможности для хранения. Выгодные цены на кладовые помогут сделать вашу квартиру просторнее. Жилой комплекс «Алтын-Яр». Кладовые от 2 квадратных метров. Пожарная сигнализация и надежные двери. Дом сдан. Жилой комплекс «Алтын-Яр». 216-69-69. 216-69-69.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
5: Привет, я Азат Назмутдинов, основатель сети Кастабэй. Мы кормим комфортной татарской едой. Быстро, сытно и с душой. Это вкус, который вас не подведет, потому что Кастабэй любят все. Ждем вас в гости.
6: Выпускной на носу, а гардероб пуст? Не паникуй! В ТЦ «Порт» огромный выбор одежды и обуви по выгодным ценам. Все в одном месте. Все для твоего праздника.
7: ТЦ «Порт». Оренбургский тракт 158. Остановка РКБ.
1: Интернет-поток Ретро-ФМ Санремо. Шери-шери. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток Retrofm Sanremo 12+. Телефон рекламной службы Retrofm в Казани 554 20.

Итак, друзья, у меня дискотека вашей мечты стартовала и продлится, как полагается, до самой полуночи. Это вечеринка RetroFM. Я Руслан Романов, приветствую всех. Уникальный микс из лучших танцевальных хитов набирает обороты. 21:16. Время московское.

0: танц, тебе некуда деваться в ритме танц, тебе некуда деваться в ритме танц, тебе некуда деваться в ритме танц, тебе некуда деваться в ритме танц, тебе некуда деваться в ритме танц, тебе некуда деваться.
1: Ретро FM.
0: Тебе некуда деваться. Тебе некуда деваться. Тебе некуда деваться. Тебе некуда деваться в ритме танца. Тебе некуда деваться в ритме танца. Тебе некуда деваться в ритме танца. Тебе некуда деваться в ритме танца. Тебе некуда деваться.

0: В уникальном миксе мастер по созданию энергичных дискотечных хитов. Это E-Type и одно из музыкальных подтверждений того, что на вечеринке Retro FM царят самые жаркие настроения. Напоминаю, что мы танцуем до полуночи в Москве, 21:42. Все самое интересное впереди, не переключайтесь.
1: Реклама. Те, кто понимают в японской надежности, выбирают автомобили ГАК. А те, кто выбирают ГАК, покупают их в Диалог Авто. Один из крупнейших автоскладов Татарстана. Разнообразие моделей, комплектаций и, конечно, эксклюзивные условия покупки. Выберите свой ГАК у официального дилера ГАК Диалог Авто. На Декабристов 79. Не оферта.
2: Мечтаешь о белоснежной улыбке и ровных, красивых и здоровых зубах? Тогда эта информация для тебя. В стоматологии НЖ брекеты Damon Q всего 110 тысяч рублей за обе челюсти. Стоматология НЖ на Дорадского 4 и Восстания 42. Подробности 590-1000.
3: Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста. Акция до конца месяца. Вечеринка
4: ровно в 21:00.
5: Лучшие танцевальные хиты
4: в неповторимом миксе.
5: Вечеринка Retro FM.
6: Телефон рекламной службы Retro FM 554 20.

0: Я бы даже несколько перефразировал, друзья. Получается, встречаемся снова и снова и снова, поскольку наш диско-карнавал в эфире ежедневно с 21 часа и до полуночи. Для вас вечеринка Ретро-ФМ.
1: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: Добрый вечер. Сейчас в центре Казани плюс 22. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно с прояснениями. Температура воздуха завтра будет плюс 25 градусов. Ветер юго-восточный слабый со скоростью 2 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего вечера.
3: Спонсор программы «Жилой комплекс Яналиф». Застройщик ООО «СЗ ПСК СМУ-88».
4: Представьте, жить в городе и у воды. Представьте всю широту Волги в окнах вашей новой квартиры. Представьте 12 километров благоустроенной набережной для прогулок и занятия спортом. Коллекция квартир с террасами для тех, кто ценит подлинное искусство жизни.
3: Застройщик ООО «Специализированный застройщик ПСК СМУ-88». Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Яналиф. Жилой комплекс на берегу Волги.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет. Ретро-ФМ.

Если погодные условия оставляют желать лучшего и вечерний променад пришлось отменить, мы всегда готовы предложить вам отличную альтернативу для субботнего времяпрепровождения. Вечеринка Retro FM – идеальный вариант для вашего позитивного уикенда. Лучшая дискотечная музыка, собранная в неповторимом миксе – это, друзья, то, что нужно. 3 часа напролет танцуем и просто прекрасно проводим время. 22:17 практически в Москве. Я Руслан Романов. Пламенный всем музыкальный привет. Оставайтесь с нами.

0: после дождичка в субботу, в нашем случае, заглядывайте, а точнее настраивайтесь на вечеринку Retro-FM в каждом приемнике и гаджете страны. Только лучшая танцевальная музыка, проверенная временем. Таковое, без преувеличения, относится и репертуар группы Bonnie M. Полагаю, что разгоним любые тучи с помощью этих зажигательных ритмов и мелодий. Уникальный микс в разгаре в столице 22-42.
1: Реклама. Гемотест роняет цены на популярные анализы и чекапы. Дикие скидки каждые 2 недели. Успейте проверить здоровье с максимальной выгодой. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Настоящий водитель всегда бережет себя и машину. Настоящий водитель никогда не выезжает на железнодорожный переезд, не убедившись, что это безопасно. Российские железные дороги говорят спасибо настоящим водителям и предупреждают: будьте внимательны на железнодорожных переездах. Помните, чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь, одно мгновение.
3: Жарко. В «Диалог авто» еще жарче. Весь июнь ликвидация большого склада «Хавейл» и «Чанган» по спеццене. А еще розыгрыш подарков на 1 000 000 рублей в честь дня рождения компании. Ждем в «Диалог авто» на Горьковском шоссе 47, корпус 1. Акция действует с 18 мая по 30 июня 2026 года. Подробности об организаторе акции, правилах ее проведения, количество призов, выигрышей, сроках, месте и порядке получения уточните на сайте dialogauto.ru. Не оферта.
4: Что важно при выборе квартиры? Расположение, уютный и безопасный двор, высокие потолки и грамотные планировки. Все это есть в «Адали» от СМУ-88, в шаге от метро «Горки». Внутри приватный двор с коворкингом и кинопроектором, потолки от 2,9 метров и эргономичные планировки. Застройщик ООО «СЗ СМУ-88 «Недвижимость». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Выберите свою квартиру на СМУ-88.ру.
5: Заправляешься на АЗС или ком? Экономишь и время, и деньги. Топливо по выгодной цене. Автомойка и шиномонтаж. АЗС или ком? 790 километр трассы М7.
6: Шоу «Дорогие гости»
7: на Ретро-ФМ.
6: Максим Ковалевский задает знаменитостям ваши каверзные вопросы.
7: Автор лучшего вопроса получает деньги.
6: «Дорогие гости».
7: Воскресенье, час дня.
6: Подробности на retrofm.ru.

0: Да, которая имеет к формату диско самое непосредственное отношение. Об этом говорит нам как стиль музыки, так и название коллектива, собственно говоря, диско-дуэт «Атаван» в продолжении вечеринки «Ретро-ФМ» с нами.
1: «Ретро-ФМ Казань» для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: Добрый вечер. Сейчас в центре Казани плюс 22. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно с прояснениями. Температура воздуха завтра будет плюс 25 градусов. Ветер юго-восточный слабый со скоростью 2 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего вечера.
3: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик» «Акташ Инвестстрой».
4: Ищите идеальное место для вашего бизнеса? Коммерческие помещения в жилом комплексе «Алтын-Яр» в Приволжском районе. Первая линия. Отдельный вход и удобные подъездные пути. От 230 тысяч рублей за квадратный метр. Дом сдан. Рассрочка от застройщика. Жилой комплекс «Алтын-Яр». 216-69-69. 216-69-69.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет. Реклама.

0: диваны, кухни, гостиные и любая мебель в МУМ. Лазарева 9.
1: Geely Citroen. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон. Для всего, что важно. Geely Citroen. Энергия города.
2: Получите выгоду в июне до 500 тысяч рублей. Подробности в Geely Диалог Авто на Горьковском шоссе 30, корпус 1. Выгода предоставляется по программе обмена авто и действует до 30 июня 2026 года.
3: Обширная база квартир, домов и новостроек. Ищешь жилье? Заходи на этажи.ком. Твой новый дом начинается здесь. 12+.
4: ООО «Этажи Казань». ОГРН 117-169-008-3289. Казань.
5: Те, кто понимают в японской надежности, выбирают автомобили ГАК. А те, кто выбирают ГАК, покупают их в Диалог Авто. Один из крупнейших автоскладов Татарстана. Разнообразие моделей, комплектаций и, конечно, эксклюзивные условия покупки. Выберите свой ГАК у официального дилера ГАК Диалог Авто на Декабристов 79. Не оферта.
6: Осталось родить сына или дочку. Ваш частный дом построит честный застройщик, а дерево в подарок. Подробности по телефону 239-31-31.
7: Гемотест роняет цены на популярные анализы и чекапы. Дикие скидки каждые 2 недели. Успейте проверить здоровье с максимальной выгодой. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
9: Привет, я Азат Назмудинов, основатель сети Кастабэй. Мы кормим комфортной татарской едой, быстро, сытно и с душой. Это вкус, который вас не подведет, потому что Кастабэй любят все. Ждем вас в гости.
10: Выпускной на носу, а гардероб пуст? Не паникуй! В ТЦ «Порт» огромный выбор одежды и обуви по выгодным ценам. Все в одном месте. Все для твоего праздника.
11: ТЦ «Порт», Оренбургский тракт, 158. Остановка РКБ.
12: Телефон рекламной службы RetroFM 554 20.

0: вы понимаете, экватор так называемый нынешнего уикенда пройден. Ну а прямо по курсу у нас с вами третий сочный выходной, который лучше всего проводить под любимую музыку, проверенную временем. 23:16 в столице, пока же продолжается вечеринка Retro FM.
1: Реклама.
2: Все сложится с новым кроссовером Данет Т4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Данет Т4L. Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
3: Цена действительно на модель Данет Т4L. Комплектация актив 2026 года выпуска. We'll be right back.

0: французский, ни с каким другим языком, конечно же, не спутать, как, собственно говоря, и исполнителя этого яркого сингла, между прочим, 1985 года выпуска. Жан-Пьер Модер и его музыкальная визитная карточка сегодня в составе неповторимого микса на радость знатоков, ценителей, меломанов. 23:43 в столице. Это вечеринка Ретро-ФМ.
1: Реклама. Новый Джетур за 1 970 000 рублей при наличном расчете. Да-да, вы не ослышались. 1 970 000 рублей за новый Джетур при наличном расчете. Только надо успеть в Диалог Авто. Ведь количество строго ограничено. Джетур Диалог Авто. На декабристов.
2: Стоимость указана за автомобиль Джетур Дэшинг 2026 года выпуска в комплектации Комфорт.
1: Не оферта.
3: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» в Казани. 554-20.

0: откровенно говоря, Stop for a Minute, это, в общем-то, не про нас, ведь Retro FM вещает круглосуточно, как вы знаете. А вот уникальный микс все же придется нам, ну, скажем так, поставить на паузу всего лишь до завтрашнего вечера. Тогда же вернусь к вам с удовольствием и я, Руслан Романов, и непременнейшим образом закатим с вами новую вечеринку Retro FM. Ну, а пока встречайте Дмитрия Майорова, моего коллегу, ровно в полночь здесь на Retro FM. Всем желаю удачи.
1: Retro FM Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Retro FM.
2: Добрый вечер. Сейчас в центре Казани плюс 22. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно с прояснениями. Температура воздуха завтра будет плюс 25 градусов. Ветер юго-восточный слабый со скоростью 2 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Retro FM желает вам хорошего вечера.
3: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик» «Октаж Инвестстрой».
4: Сделайте правильный шаг к безопасности вашего автомобиля уже сегодня. Ваше машиноместо в сданном многоуровневом паркинге жилого комплекса «Алтын-Яр» в Приволжском районе. Современная система видеонаблюдения, круглосуточная охрана и всего от 620 тысяч рублей. Рассрочка от застройщика. Машиноместо в жилом комплексе «Алтын-Яр». Дом сдан. 216-69-69.
1: Retro FM для слушателей старше 12 лет. Реклама.
5: Жарко. В «Диалог Авто» еще жарче. Весь июнь ликвидация большого склада «Хавейл» и «Чанган» по спеццене. А еще розыгрыш подарков на миллион рублей в честь дня рождения компании. Ждем в «Диалог Авто» на Горьковском шоссе 47, корпус 1. Акция действует с 18 мая по 30 июня 2026 года. Подробности об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, выигрыше, сроках, месте и порядке получения уточните на сайте dialogauto.ru. Не оферта.
1: Телефон рекламной службы Retro FM 554 20.

0: Мадемуазель Патрисия Касс уже как несколько минут для нас и с нами на Ретро-ФМ. Сейчас пытался высмотреть, найти какие-то параллели между ней и нашими большими праздничными выходными. Возможно, что-то нащупал. Основываясь на ее имени и фамилии, появилось желание сказать «потрясающий класс». Именно такие ощущения от расширенных выходных. Ладно, больше слов по существу. Это Ретро-ФМ, это Бонни М, команда «Секрет» и Бонни Тайлер на ближайший. Меня же зовут Дмитрий Майоров. Всем большие приветы. Продолжаем отдыхать и отдыхать вместе. В столице 17 минут первого.
1: Шоу «Дорогие гости»
2: на Ретро-ФМ.
1: Максим Ковалевский задает знаменитостям ваши каверзные вопросы.
2: Автор лучшего вопроса получает деньги.
1: «Дорогие гости».
2: Воскресенье, час дня.
1: Подробности на retrofm.ru.
2: Реклама.
3: Джак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Восьмиступенчатый автомат. 224 лошадиные силы. От 3 619 000 рублей. Джак Т9. Победитель премии внедорожник года 2025. Цена указана с учетом выгоды по программе специального предложения. Подробности у дилеров и на jackcar.ru.

тех пор ты стала близкая и ласковая. Альпинистка моя, скалолазка моя, первый раз меня из трещины вытаскивая. Улыбалась ты, скалолазка моя, а потом за эти проклятые трещины, когда ужин твой я нахваливал, получил я две картины.

альпинистка моя, скалолазка моя, каждый раз меня по трещинам выискивая, ты бронила меня, альпинистка моя, а потом на каждом нашем восхождении, ну почему ты ко мне недоверчивая, страховала ты меня аж с наслаждением, альпинистка моя, худоперчивая, ох, какая ж ты не близкая, не ласковая, альпинистка моя.

девочка моя, за тобой тянулся из последней силы я. До тебя уже мне рукой подать. Вот долезу и скажу: довольно, милая.

0: Именно она, Мария, на рубеже нового тысячелетия вернула команду «Блонди» обратно в топы чарты на музыкальную сцену. Это было триумфальное возвращение ребят после 17-летнего перерыва. Что-то, мне кажется, они столько не планировали отдыхать, пропадать. Но пошло-поехало, втянулись, как бывает, ведь время летит быстро. В столице 0 часов 42 минуты на смену группе «Блонди» летят, бегут, торопятся на ретро-ФМ «Манго Джерри» Игорь Николаев.
1: Ретро-ФМ. Казань. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Татарстан. Регистрационный номер серия L, номер ТУ-16-01-715. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

Как это периодически бывает и случается, как-то по лайту, как-то легко, непринужденно, погода в столице, и не только, обходиться, ужиться с нами, ну, не может. Нет-нет, да и да, китайцы из крайности в крайность, то жара-жарище, то вот вам ливень-ливнище, с не особо впечатляющими температурными плюсами. Все, поныло и хватит. Ну, кто-то должен был это озвучить. Столица 0 часов 55 минут. Кто озвучит, кто из артистов Retro FM будет саундтреком нашего ближайшего будущего, выходного будущего. Уточнение скоро расскажем.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

Неважно, на чем вы любите окрошку, на квасе, на кефире или-или, специалисты и так одинаково предупреждают, что независимо от заправки, ей можно сильно отравиться, если съесть окрошку через пару часов после приготовления. Понять, что окрошка испортилась, можно по кислому запаху и пузырькам. Если что, такие дела. В столице 1:17, давайте в целом с вами... Не киснем, отдыхаем, ждем скорого музыкального появления на Ретро-ФМ Юрия Антонова и Джо Кокера.

0: Открытое окно в жару толком не спасет. Нужно искать другие варианты. Тут высмотрел экспертное мнение про проблему сна летом. Жара — это и есть проблема. Вмешивается в тонкий механизм нашей терморегуляции. Сон становится поверхностным, прерывистым, с частыми пробуждениями. Оптимальная температура воздуха для сна около 18-20 градусов. Что же до других цифр, чисел, то 1:43 в столице. Несколько минут ожидания. Услышим с вами на Ретро FM Мадонну и Алису Фрэндлих. Они впереди.
1: Ретро FM. Казань. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Татарстан. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 16-01-715. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. Шоу «Дорогие гости» на Ретро-ФМ. Проверяем знаменитостей на эрудицию.
2: Максим Ковалевский задает звездам ваши вопросы.
1: За неправильный ответ гость отдает свои деньги.
2: Автор лучшего вопроса забирает всю сумму.
1: «Дорогие гости».
2: Воскресенье, час дня.
1: Подробности на retrofm.ru.

Ее новый музыкальный материал увидит свет или выйдет в свет примерно через 3 недели. Фанаты и поклонники Мадонны с нетерпением ждут 3 июля. Именно на 3 июля намечена премьера ее новой пластинки. Мы же с вами как отдыхали вместе бок о бок с музыкальными историями, проверенными временем на Retro FM, так и продолжаем. В столице час 56 минут.

Искренняя преданность, безоговорочная любовь, готовность круглосуточно делать жизнь своей половинки лучше, не сомневаясь в своих силах. Всем этим пропитана эта история Рика Эсли. Столица 2 часа 16 минут. В историю этого музыкального часа на Retro FM уже готова писаться. Скоро точно впишется Саманта Фокс, Смоки и Евгений Осин.

0: когда-то давно, но мы это не забыли. Помним, легкие на подъем ребята из команды Europe FM, которые в далеком 87-м году специально прилетели на один день из Стокгольма в Москву, дабы выступить в эфире программы «Утренняя почта». Было дело, было время. Сейчас же в столице 2 часа 42 минуты. Далее ждем и слушаем на Retro FM битлов и комбинаций.
1: Retro FM. Казань. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Татарстан. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 16-01-715. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. Вечеринка.
2: Retro FM. Ежедневно с 9 вечера до полуночи. Лучшие танцевальные хиты в неповторимом миксе. Ровно в 21:00. Вечеринка Retro FM.

сейчас увидел ссылку на статью про 10 главных причин, почему Пасадена – город праздников. И эта ссылка, значит, что нерабочая. Ну вот, в какой степени обидно, но если посмотреть с другого угла, другого ракурса, даже ссылки, что ли, отдыхают, не работают. Продолжаем с вами музыкально верно, проверено на Retro FM в выходном режиме осваивать воскресенье. В столице 2 часа 55 минут.

Ретро FM. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 77 64 034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.